0: Австралия. 6 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. Подушка шоу снова в эфире. Виталий, Дмитрий, Дарья. Всем доброго утра. 7:03 в Оренбуржье. И мы сегодня 1 июня встречаем. Первый день лета. С чем вас, товарищи, друзья, и поздравляю.
1: Ура!
2: Да, поздравляем.
0: Погода только пока не слишком летняя, но...
2: Я в шортах, мне плевать.
0: Да. Димка сказал, нет, я... Все, не лето, все.
2: Неважно. Неважно, что неделя дождливая, вроде как ожидается.
0: И дождливая неделя, в принципе, да, и не слишком высокие температуры. Но, вы знаете, просто мы с вами уже почувствовали все-таки, да, жаркое лето уже в мае. Вот, и поэтому такой...
1: И хватит.
2: Наши жары.
0: Нет, такой перерыв, мне кажется, необходим, да.
2: Мы с родственниками из Крыма созванивались, и, соответственно, они говорят, у нас не был такой жары, как у вас, говорит, теплее, чем тут.
0: Ну, вообще, да, как-то даже аномально, наверное, было тепло, и не только у нас, кстати говоря, и в Центральной России в целом, да, под 30 градусов было, но, правда, сейчас вот там, где было под 30, сейчас тоже, ну, примерно варьируется от 10 до 15, ну, вот так вот, да, как и у нас в нашем регионе, собственно говоря. Вот, так что всех детей сегодня поздравляем с замечательным праздником. В календаре еще обязательно отметим. Кстати, помните, как проводили этот день-то вообще в детстве? Ну, так ладно, Дарья не помнит.
1: Возможно, не, меня даже не спрашивайте. Да, у меня, возможно, таких праздников не существовало.
2: Праздник был, покупали, когда домой туалетную бумагу, а не приходилось пользоваться лопухом.
1: У нас был огород. С огорода, огород.
2: Вы, нет, знаете, Дарья, у нас тоже был просто сбалансированный, и работали, и отмечали.
1: Ну да, что-то хоть детские праздники вообще. Вот.
2: Ну, короче говоря, у нас, меня мама поздравляла постоянно с папой. Это не обсуждалось даже, там меня могли свозить эту, как она называется-то, пиццу поесть. Там, ну, что-то такое.
0: У тебя еще, у тебя уж пицца была, у меня еще пиццы не было. Может быть, даже к счастью.
2: Она была два раза в год, летали на этот день и на день рождения.
0: С одной стороны, может, даже и к счастью. Нет, это тоже, в общем-то, всегда было вполне стандартно, то есть это прогулка в парке, естественно, аттракционы, мороженое,
2: ну,
0: естественно,
2: вот да, типа,
0: какая-то,
2: да,
0: может быть, кафешка, их тогда еще немного было.
1: Запарская жизнь у вас была.
2: Да нормальная, Дарья, для родителей, которые не лишены, наверное, каких-нибудь родительских прав. Так и надо.
0: А в кафешке еще и мультфильмы показывали, то есть там стоял даже целый видеомагнитофон, и можно было заказать какие-то детские мультфильмы, и их там показывали. Это я очень хорошо помню. Так что, в общем-то, воспоминания достаточно теплые, они сохранились до сих пор. И вот когда 1 июня наступает, меня, как всегда, это... Хотя я уже давно не ребенок, да, но...
2: Возить, сводить куда-то.
1: Я
2: радует,
1: поняла. Радует, вот, да. Возможно, сейчас в своем взрослом возрасте я компенсирую то, чего у меня не было в детстве. Поэтому не осуждайте меня за то, что я хожу по улицам, пою песни.
2: Вы
1: не...
2: Мы осуждаем за то, что вы попрошайничаете, ходите, как в детстве.
0: Я думаю о вас, например, когда вот шел дождь в пятницу и субботу. Я почему-то в первое, что я, о чем я подумал, это о вас, Дарья. Как вы гуляете под проливным дождем. И думаю, вот в понедельник придет, это опять кашлять начнет, сразу будет понятно, что она под дождем гуляла.
1: Я гуляла, но немножко.
0: Не сильно промокла.
1: Мне некогда было немножко.
0: А в пятницу нам очень так хотелось сильно шашлык, что мы все равно его пожарили. Пришлось применить смекалку, да, для того, чтобы защитить мангал.
2: Я вчера случайно, я был на работе, мне мама позвонила, говорит, надо машинку помочь, ну, там, занести, заедь по пути. Я говорю, да, они раз, и меня папа сам забирает. Вот, я приезжаю, машинка уже практически вытащена, но зато жарятся эти...
0: Когда тебя зовут работать, ты приезжаешь, а больше половины уже сделано.
2: Да, ну мы, конечно, доделали то, что надо было. Они начали жарить, а я жалко сытый был, поэтому я с ними как-то...
0: Прогадал,
2: как-то не удалось мне насладиться.
0: Нет, ну это действительно, там пришлось настоящую смекалку применить, да, для того, чтобы этот мангал не залил, потому что, нет, лило-то приличное в пятницу и в субботу. Я, опять же, вот возмущался тем, что ливневки, их вообще, по-моему, не стало, да, практически. И затопило, вот смотрите, из Станиславского.
2: Станиславского это, а мы в самом краешке живем, там, пересечении социальными связями, сказать, там, да, вообще
0: там
2: не...
0: вообще
2: у нас такси в пятницу подъезжало к подъезду, прям к ступенькам, чтобы мы могли как-то пройти. Да,
0: это, конечно, возмутительно.
2: Да, ну, так ладно. Что администрация, обратите, пожалуйста.
3: Как будто они не в курсе, да, как будто они этого не знают.
1: Самое смешное, что в пятницу, когда дождь начался уже в обед, я в этот момент ездила на встречу, в центре это было, и я видела, как в этот момент идет дождь, и едет машина, которая моет асфальт.
2: А, да?
0: Да ладно.
1: Я лично это видела. Если бы мне кто-нибудь рассказал, я бы не... Я говорю, а зачем? И рядом со мной сидели люди, я говорю, вы тоже это видите?
0: Чтобы на всякий случай, да? Я надеюсь, это не у меня только перед глазом.
2: Нет, ну, город, конечно, катастрофический у нас.
1: И это чистая правда. Правда.
2: Я даже в Новотроицке был, вот, говорю, на днях, и то там чистенько как-то все относительно. Я понимаю, что там вот, сверху, там, так скажем, неприятно дышать, но, по крайней мере, в чистоте город содержит как-то.
0: Ну ладно, давайте к теме утра переходить.
2: К приятным новостям, да?
0: Что-то мы, да, с вами как-то волнообразно как-то от одного к другому. Да. Итак, вот коснулись родителей, да, быстренько давайте объявим. Что в моей жизни не понимают родители? Вот у нас такая тема сегодня. Я думаю, что конфликт поколений, он постоянно, он существует до сих пор и будет, мне кажется, существовать еще долго. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Почему
0: как всегда, наш номер.
2: Работаешь не на заводе.
1: А почему ты работаешь не в школе?
0: Нет, ну родители имеют право знать. Они имеют право знать. А ты должен ответить.
2: Людям, чем ты занимаешься? Дарю людям настроение.
1: Это какая-то ерунда вообще. Ты когда-нибудь за голову
2: Ты же понимаешь, что это не навсегда. А может, я вот как дед буду сидеть?
1: А могла бы деткам знания дарить?
0: Ну, в принципе, нет. Они имеют право знать. Ваша обязанность им объяснить.
1: А твои, то есть, довольны?
0: Нормально. Мои вполне.
2: Да они смирились, что...
0: Меня уже никто не спрашивает давно ничего. Понимаете?
1: Он как ушел.
2: Ой, это вообще не знает.
0: Ладно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, всем доброе утро.
2: Да, что в моей жизни не понимают или не понимали родители, пишите. Портал смотри.радио.

0: Тренды дня.
1: Ну, самый главный, один из, во всяком случае, главных трендов на этих выходных, это победа ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
2: И Матвей Сафонов.
1: Не потому, что это ПСЖ победило, а потому, что там играет россиянин Матвей Сафонов. Он стал двукратным уже победителем Лиги Чемпионов среди россиян.
2: Ну, прошлое, конечно, да, Лига Чемпионов у него была проведена на скамейке запасных, а вот эту он действительно провел первым номером.
1: Да.
2: Красавчик. Да, не взял ни одного пенальти, но энергетически сделал так, что два игрока Арсенала промахнули.
1: Да, вот обыграли они английский Арсенал, встреча состоялась в Будапеште, и даже я, человек, в общем-то, не сильно увлекающийся футболом, но знаю уже про Матвея Сафонова, ну, в том числе и от Димы, который постоянно, в общем-то, об этом говорил, и, ну, так как я подписан на ряд спортивных пабликов, да, там тоже об этом очень много говорили. Вот, и все, конечно, в комментариях, особенно я всегда люблю лазить в комментарии, вы знаете, все как один, так монолитно выступили в его поддержку, поздравляли. То есть, ну, по-моему, это действительно достойно.
2: Да, забавно, что флаг запретили жене Матвея Сафонова пронести.
1: Ну, российский. Понятно, не, это начинается не, вот не, это.
2: Запретили, так она выкрутилась.
1: А, она принесла же, по-моему,
2: она,
1: да?
2: Пронесла, но по-другому. Она взяла, там делается... Ну, пронесла она флаг в итоге Франции туда, а цвета одинаковые, ага. И она то ли порезала, что ли? То ли что. А, нет, она разделила как-то на три куска, связала или разрезала. И, короче, цветами стами поменяла, и в итоге все равно вышла с российским флагом.
1: Молодец.
2: Ему красотка.
1: Вот еще раз говорю, вот, да, смекалка, она всегда вот должна работать.
2: Да, да.
1: Так что, ну, Матвея, конечно, поздравляем. У него очень нелегкий путь в спортивной карьере, и достойный даже экранизации, мне кажется, для какого-нибудь спортивного фильма, байопика. Так, ну и так, коротенько, житель Индии собрал коллекцию из 858 бумажных стаканчиков со всего мира и попал в книгу рекордов Гиннес.
2: Нормально. Это он единственный, кто из пластиковой посуды обожает пить.
1: Наверное, да.

0: жиденький антистресс напоминающий. Мы только с вами отошли от хаги-ваги. Потом появились лабубы, мы с вами прям застали вот этот пик. Готовьтесь, выходят на сцены дамплексы.
1: Дамплексы?
2: У тебя что, дамплексы?
0: Сы. Что это такое вообще? Изначально это общее название блюд из теста с начинкой, которые напоминают пельмени, которые напоминают хинкали, но они популярны в азиатской кухне. Подаются они в специальных коробочках, вот таких вот приплюснутых тубусах. И вот они продаются. В общем, создатели сквиша подумали о том, чтобы сделать большой такой дамплингс и запаковать его в коробочку, главное, в виде сквиша. И они начали продавать. Это зашло в такой тренд, что люди начали массово покупать. Пока это только тренд, который завирусился на Западе, но его смотрят у нас, и он уже у нас начинает проявляться.
1: Ну, понятно.
0: Поэтому
1: да.
0: Готовьтесь. В общем, там суть какая? Они покупают по 10 коробочек вот этих вот игрушек. И самая главная задача — найти разноцветный, прозрачный, с блестками. Он еще с глазиками, с ротиком такой, ну, то есть вот одушевленный, как будто бы вот этот вот пельмешек.
2: Как будто меня описал.
0: Я не знаю, как его назвать. Они называют его дамплингс. Одушевленный пельмешек, я назову это так. И, в общем, если им попадается цветной одного цвета, например, синенький, красненький, дети плачут, там снимают натуральные истерики, они их выкидывают, и родители идут, чтобы купить очередную партию, и вот найди вот этот вот самый прозрачный. Даже наши русские блогеры это уже тоже подхватили, естественно, это интересно. Подхватили блогеры, скоро захотят наши дети. Вот, чтобы вы понимали, это большие разноцветные пельмешки.
1: Ну, хорошо, ладно. Будем знать на всякий случай. Дамплинги, сквиши, хотя я уже запутался, что из этого что.
2: У тебя это сквиш нашли.
0: Вот. Ну и быстро, что еще сейчас появится в соцсетях? Это картинки из чата GPT, где соединяют свое животное, свою фотографию, и все это в виде картинки.
2: У вас бы с кем соединили?
0: У меня кошка.
2: А вас бы с этим вашим животным? В смысле, да. Я думал, тотемным каким-нибудь.
1: Нет, нет.
2: Было прикольно, кстати.
1: Ну вот. Ладно, спасибо большое.
2: Да.
1: Такие вот тренды.
2: У меня из животных тут тараканы иногда от соседей прибегают.
0: Ну, было бы интересно посмотреть. Картина такая.
2: Хован-таракан, да?

0: профессионального оборудования.
1: Пирелли!
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33.

0: стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 10 градусов, днем до плюс 20. Возможны осадки. В Ясном плюс также 9, днем до плюс 19. Дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 7, днем до плюс 17. Возможны осадки. В Оренбурге плюс 12, днем до плюс 18. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазин «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: 21-103-7, код города 3537. Подключайтесь к эфиру, друзья. Прямо сейчас будем играть в «Ну этот как его?» И что сегодня будем разыгрывать? Дарья, пожалуйста, объясните.
1: Шашлык?
0: Нет. Расскажите.
2: Нет, не шашлык.
1: Очень жаль.
2: Но вы рядом, потому что мы будем разыгрывать билеты на аттракционы.
1: Я думал посмотреть, как люди едят шашлык.
2: А на это тоже теперь нужны билеты?
1: Ну, слушай, я бы нагулял аппендицит, хотел сказать, аппетит.
0: Я бы не удивился, да, если бы они были.
1: Есть звонок у нас, так.
0: Алло.
1: Бодрое утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: С первым днем лета вас, как вас зовут?
3: Спасибо, и вас тоже. Меня зовут Зинурчик.
0: Зинур?
1: Зинур, ой.
0: Зинур,
2: добро пожаловать.
0: Такое впечатление, да, добро пожаловать. Впечатление такое, что вы у нас впервые, да?
3: Я целых два месяца не мог дозвониться вообще.
1: О, красота.
0: Ну хорошо, ладно. Мне показалось, что вообще в первый раз звонить. Значит, сейчас назову семь фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей. Пять из семи вспоминаете. Это уже будет считаться победой. А дается нам на все про все 45 секунд. Вы готовы?
3: Готов как пионер.
1: Отлично, настрой ваш нравится.
0: Задача будет непростая сегодня.
1: Ну вот попробуйте, давайте, Виталий, ты там тоже снисходительный в первый день лет.
0: Ну сейчас.
1: Сейчас. Он носом чуть-чуть лампу не задел сверху. Давайте, удачи, 3, 2, 1.
0: Дали.
3: Сальвадор Дали.
0: Вагнер.
3: Я знаю футболиста Вагнера.
1: Это... Засчитано.
0: Нет.
1: Вагнер Лав засчитано. Легенда ЦСКА. Все.
0: Вот именно Лав у него фамилия. Это композитор.
3: Рихард Вагнер.
0: Вот молодец. Ван Дам.
3: Жан-Клод Ван Дам.
0: Ришар.
3: Пьер Ришар.
0: Яшин.
3: Лев Яшин.
0: Укупник.
3: По-моему, Аркадий.
0: Лещенко.
3: Лев Лещенко.
0: Ну и все. Молодец. Отлично. Буквально пятерка. Такая.
1: И даже с Вагнером размотали.
3: Это самый лучший футболист ЦСКА в свое время.
1: Конечно.
0: Так его зовут Вагнер.
1: А вы за ЦСКА болеете?
3: Нет, я больше болею за Рубин.
1: Все понятно. Но, как мог человек...
3: Слежу за футболом.
0: Казанский, да?
1: Как мог человек с именем Зинур сказать, что он за Рубин не болеет? Да, мы поздравляем, конечно, с победой.
0: Да, ни одной ошибки. Билеты в Центральный парк вам достаются вообще просто, как говорят подростки, на изи.
1: На изи.
0: Возможно, они даже сейчас по-другому говорят, но я это запомнил. Во всяком случае, да.
1: Виталий.
0: Приветы будут кому-то, Зинур?
1: Да, да.
3: Ну да, я хочу огромный привет вам передать. Хочу поздравить всех с началом лет. Пусть оно будет незабываемым. И хочу передать привет своим двум лучшим подругам, Свете Смальковой и Камусиной. Девчонки, вам тоже пожелаю отличного лета. И чтобы оно... Потому что лето всегда очень любит быстро заканчиваться.
0: Ой, не говорите, это правда. Вот нужно сейчас впитывать, ценить каждый день буквально, потому что лето пролетит очень быстро. Спасибо вам огромное за звонок, за теплые пожелания. Мы очень рады, что вы нам позвонили. Звоните еще. Хорошо?
3: Спасибо.
0: Все, оставайтесь.
1: Спасибо,
0: на связи,
1: трубочку не кладите, за эфиром поговорим. Дарья, давайте на правах рекламы.
2: Отличная новость для любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Впереди лето, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
1: Спасибо. Так, слушаем Тиесто и Брейну Грейс.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Вот такая фраза давным-давно ушла в народ, но на самом деле, когда она появилась, подразумевала она отнюдь не бунт и не оправдание какому-то своему поступку. Давайте разбираться, как давно она появилась. Корни фразы уходят в литературу 20 века. Самая известная версия происхождения связана с автором романа «Три товарища», где персонаж произносит: «От принципов необходимо иногда отступить, иначе они не дают радости». То есть, обратите внимание, в данном контексте автор говорит о гибкости, о человечности, о том, что иногда нужно прищуриваться, чтобы добиться какой-то справедливости. Но это не означает, что человеку необходимо нарушать постоянно правила для того, чтобы быть счастливым. Но язык – это живой организм, и в народной памяти цитата упростилась, потеряла все нюансы и превратилась в короткую правду. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. В народе также она закрепилась после блестящего выступления одного из адвокатов. И это произошло вот в зале суда, когда нужно было оправдать одного суда.
2: Да.
1: Вот, нужно было оправдать одного из осужденных, и вот он применил эту фразу. Опять же, она настолько сильно понравилась, и здесь мы должны сказать спасибо журналистике, потому что в тот момент газеты читали все, и эта фраза ушла в народ. Также существует альтернативная версия. Некоторые исследователи находят созвучие в строках другого поэта, поэмы «Осмысление». И звучит эта фраза так: «Правило в том, чтобы следовать правилам, но в то же время правило в том, чтобы их нарушать». Но эта теория широко не призналась и не получила такого распространения. Вероятнее всего, у крылатой фразы нет единого отца. То есть нет такого человека, который именно ее в том виде, который мы с вами знаем, придумал. Но так или иначе, она ушла в народ, и сейчас она больше не про то, чтобы мы иногда давали себе возможность не соблюдать правила для достижения высокой цели, а то, чтобы оправдать. А вот я сделал, и мне хорошо. Такая вот история одной вещи сегодня.
3: История одного слова, наверное, да.
1: Это... фразы.
3: Фразы, да.
2: Деда спрашиваешь, зачем он испоганил что-нибудь, да, вот штаны там и еще что-то. А вот я сделал, и мне хорошо. Примерно так мы общались с прадедом в свое время. Так, послушаем музычку. Раз пчеловод напомнит о себе.
0: История одной вещи.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке.
2: В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824-01.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 20, в Ясном плюс 13, днем до плюс 19, в Кувандыке, Медногорске плюс 10, днем до плюс 17, в Оренбурге плюс 14, днем до плюс 18. Дождь, возможно, на всей территории восточного Оренбуржья, да и в целом Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский водитель пытался откупиться от инспектора ГАИ наборами инструментов. По версии следствия, в апреле 26 года мужчина находился в патрульном автомобиле ГАИ в переулке Ярославском. Чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, он предложил инспектору наборы электрических и сантехнических инструментов общей стоимости более 13 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены в суд. В Оренбургской области годовая инфляция в апреле снизилась по сравнению с мартом. Показатель опустился ниже 6,2%. Рост цен замедлился благодаря укреплению рубля и увеличению предложения товаров и услуг на рынке. Дешевле стали некоторые продукты питания. Огурцы, помидоры и зелень, яйца, а также сыр. А вот сахар, наоборот, прибавил в цене. Причина – сезонное сокращение объемов производства весной. Телевизоры, планшеты, холодильники, пылесосы и микроволновые печи продолжили дорожать. При этом смартфоны стали доступнее. Россия в апреле закупила турецкий кофе на сумму чуть менее 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни. Согласно статистике, объем поставок увеличился втрое как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В середине весны Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей турецкого кофе. На ее долю пришлось 15% экспорта этой продукции из Турции. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Привет всем, друзья, 8.05 на студийных часах. Возвращаемся в эфир. Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Всем здравствуйте. Абсолютно верно.
1: Абракадабры, выходные прошли.
0: Да, это уж даже не замечаешь, в общем-то. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает, как всегда, по традиции. Да, хорошей вам дороги на работу. Сегодня мы обсуждаем с вами, даже не обсуждаем, наверное, общаемся на тему, что в моей жизни.
1: Базарим, я бы сказал.
0: Нет, вот это лишнее. Это лишнее. Ты золотую середину все-таки ищи какую-то.
1: Сегодня мы базарим на
0: тему. Не перегибай. А что в моей жизни не понимают родители, и не принимают, и не понимали, и до сих пор, возможно, этого так и не смогли принять, да, вот извечные споры, конфликты отцов и детей. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Ну, в первую очередь, хочется пожелать, знаете, вам, друзья, такого состояния, когда вам всегда может прилететь следующее сообщение. Соломатин самый лучший.
2: Это хоккеист?
0: Нет.
1: Ну, вообще есть футболист такой. Но это вряд ли про него.
0: Это вряд ли, наверное. Чего там?
1: Он уже не играет вчера, кстати. Сергей Семенов пишет. Вы самое лучшее радио.
0: Радио. Вот и Вити нам тоже приятно сделали, да? Так, ну давайте, что по теме. Сергей пишет. Родители не понимали, зачем я в 90-е бросил завод и ушел в частники. Говорили, на заводе пенсия, соцпакет, а я хотел сам рулить своей жизнью. Сейчас у меня своя небольшая фирма. Ну, надеюсь, родители вас наконец-то поняли, или же все-таки до сих пор, в общем-то, жалеют, что вы с завода ушли.
1: Сергей Иванович пишет. Поздравляем с Международным днем защиты детей.
0: Да, Сергей Иванович, большой привет.
2: Мы присоединяемся.
0: Не устанем говорить, что наш самый преданный, самый постоянный слушатель. Самый первый всегда вам пишет сообщение.
1: Да, бывал даже в личку.
0: Даже и в личку пишет, да.
1: Поздравляет с событием.
2: Каждый день.
0: Да, спасибо ему большое. Алина пишет. Мама до сих пор не понимает, почему я не хочу работать в банке, как все нормальные люди, ну, как все нормальные люди, заключено в кавычки. Mm-hmm. Говорит, диплом экономиста — это стабильность. А я хочу быть блогером. Судя по сообщению, Алине лет 15, наверное.
1: А представляешь, она твой возраст. Я хочу быть блогером.
0: Вот представьте, я так
2: пишет вам Алина Михайловна.
0: А я...
1: Я хочу быть блогером.
0: Приходишь к директору, да. Ну, вроде нормальный специалист, работал. Никаких проблем вроде не было. Я хочу уволиться. Подождите, в чем? Что случилось? Я хочу быть блогером.
1: И очень неактуальный такой еще музон на фоне.
0: Да, директор так руками только разводит. Ну ладно, что я могу поделать? Дмитрий пишет. Родители до сих пор уверены, что я сижу в компьютере и играю. Когда говорю, что пишу код и получаю за это деньги, кивают, но в глазах вопрос. И надолго тебе этой игрушки хватит? Но обычно аргумент железный и всегда. А если электричества не будет? Ну, так вот, да, между делом разговоры всегда ведутся. Как ты вот, мол, будешь компьютер-то свой включать?
1: Ну, причем, если касается, возвращаться к предыдущему... И нет. Я представил с удовольствием вот Дарью в этом амплуа, потому что...
0: Я хочу быть блогером?
1: Да. Она под эту песню заходит.
2: Я хочу быть блогером. А что, вы представляете, я действительно стану блогером-миллионником. Я найму вас, будьте мой пресс-секретарь.
1: Вы скорее станете блогером-тысячником.
2: Бриллиант на тысячу карат.
1: Да.
2: Слушайте, вот девочка завирусилась под эту песню, а она танцевала вот просто под, даже не под свою песню, даже не свой танец, она просто танцевала. У нее сейчас подписчиков там за сотню тысяч перевалило. Она уже сняла с Мией Бойкой вот как раз коллаборацию, и ей сейчас предлагают вот как раз-таки делать тренды танцевальные с другими блогерами.
0: Ну, старайтесь, Дарья, танцуйте каждый день, снимайте это, кто знает, может быть, когда-нибудь.
1: Только это надо тебе переделать. Вот.
3: Я красивая.
1: У меня сережки как блесна.
0: У нее сережки как вишни же.
1: Да.
2: Это желтенькие.
0: Не сегодня.
2: Да. Сегодня, смотри, какие перышки.
0: Я говорю, не сегодня, а сегодня, да.
2: Вы смеетесь, а потом будете работать в моей команде, потому что я
0: Ну, самое... Экспонат, нет, я да, вот. Да, самое главное в том-то и дело, что мы не смеемся. Вот, я же тебе говорю, вот ежедневно упражняйся, как говорится, спина болеть не будет. Невозможно когда-нибудь это действительно произойдет. Да,
2: вы еще раз, я возьму вас в свои пресс-секретари.
0: Хорошо, я согласен.
1: Да что же мне все пресс-секретари-то записывают?
0: Это меня.
2: Подожди, Димка будет моим пиар-менеджером. Вот, видишь. Вот потому что я в Димке вообще не сомневаюсь. Даже если кто-то будет приходить и говорит, ну, знаете, Дарья, что-то как-то не очень. Он всех убедит.
1: Я боюсь,
2: убедит.
1: Что в слово пиар там лишнюю букву вставят, и когда я буду на вас работать, и все.
2: Нет, мне кажется, ты будешь потрясающим пиарщиком. Вот именно в мире звезд, шоу-бизнеса, ты вот просто всех съешь.
1: Я и так всех съем, без шоу-бизнеса. Все и вся.
0: Ладно. Так, да. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В общем, что в вашей жизни не понимают родители, не понимали, не понимали и не понимают до сих пор, да? Да, пишите, КВН. Друзья. Возможно, кстати,
2: нет,
0: да.
2: Нет, это точно.
1: За
2: нет,
1: всю жизнь за один раз на игре были. Сказали, ну, занимайся.
0: Ну, хорошо, это, кстати, нормально.
1: Это в последний, одни из последних, Виталий, в КВН лет 7 играл.
0: Тебе же не сказали, там, перестань, там, ну, занимайся.
1: Не, они говорили.
0: Играйся, играйся, сынок, играйся.
1: Ладно.
0: Они просто лили надежду, что ты наиграешься и займешься чем-то серьезным.
1: Ну, так и произошло.
2: А он не наигрался и пришел на радио.
0: По-моему, ты не наигрался, да, что этого не произошло.
1: Бесплатный. А здесь мне еще что-то платят.
0: А, ну ладно.
2: И поспать под светом дают.
1: Да. Это да. Ладно, у нас Сабрина Карпентер или Карпентер, я до сих пор не разобрался с ее ударением. Тёс впереди у нас. Cheers.
0: А, вот это слезы.
1: Cheers, правильно?
0: Cheers.
1: Cheers. Да.
2: Я здесь.
1: Как чи.
0: Да? Ну, это как cheers. Подушка шоу. Blood, sweat and tears. Кровь, mm-hmm. пот и слезы.
2: Я отвечаю за слезы, а вы там дальше решайте, за что вы.
1: Мы явно за пот, по-моему. What?
3: Подушка шоу.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 1 июня, еще раз напоминаем, друзья, у нас на календаре сегодня начало лета, Международный день защиты детей. Наши дети — это будущее планеты Земля. Давайте их беречь. Ну и желательно детям пожелать того же самого.
2: Беречь родителей.
3: Пожалуйста.
1: Пожалуйста. Да. День Северного флота ВМФ России сегодня, друзья. Черноморского, Балтийского мы с вами отмечали. Вот теперь настало время отметить День Северного флота. Всех поздравляем.
3: Поздравляем. Да.
1: А кроме того, День военно-транспортной авиации России. Сегодня тоже очень важный род войск. Тоже поздравляем. Всемирный день родителей, между прочим. Видите как?
2: А, вон оно.
1: То есть международный...
2: Родители такие: что это мы отмечаем только день детей?
1: Да, день защиты детей. А еще Всемирный день родителей. Так что сегодня абсолютно обоюдный праздник.
3: И родители такие: где наша пицца?
1: Где наши походы? Да, в парк. Парк,
2: а центральный. Если вот детей в парк водят, то родители куда?
1: В клуб?
2: Куда?
1: В клуб?
2: В клуб?
1: Ну, я не знаю, куда.
3: Гольф-клуб.
1: Гольф-клуб, да.
3: Ну, шары погонять,
1: да? Очень смешно. Всемирный день молока еще сегодня, друзья. Вы как любители, я думаю, да? У вас молоко постоянно в холодильнике.
3: Кофе подбелить надо.
1: Да, да. Можете.
2: Козье топ. Вообще, из-под козы прям.
1: Ну, я, кстати, слушай, честно говоря, по-моему, даже ни разу не пробовал.
2: Козье?
1: Ну, как будто вот как
2: я
1: будто
2: тебя
1: нет.
2: В деревню отправлю к бабушке.
1: Одного?
2: Ну.
3: Езжай!
2: Глядишь. Новая функция, я тебя новым дедушкой сделал.
1: Или ты меня вывезешь и там бросишь. Выживай, да, как хочешь. Вот тебе коза.
2: Нет, бабушка, вот тебе новый дедушка, скажи.
1: Так, что еще сегодня? Ну, первый день лета. Понятно, день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями сегодня.
3: Ну, давайте даже не надо ни с хорошими, ни с плохими.
1: Почему?
3: Все-таки будем думать про экологию.
1: Ну, это
3: слишком много выбрасывается в реки в последнее время. Очистить, как оказывается, у нас некому.
1: День, скажите что-нибудь приятное еще сегодня. Пожалуйста, можете подумать.
3: Виталик, вы очень умны.
1: Дмитрий, сегодня Всероссийский день футбола.
2: Ух ты!
1: Снова мы вас поздравляем. Смотрите,
3: поздравляем.
1: Часто мы с вами, да, вас стали поздравлять с днем футбола. Так, и по дням рождения давайте быстренько пройдемся. Том Холланд родился сегодня в 96-м году, нынешний

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
0: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ Бабаян Артур Эдикович. Угрнип 319-565-8055-182.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинности.

0: шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 20. В Ясном плюс 13, днем до плюс 19. В Ковандыке Медногорске плюс 10, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 14, днем до 18. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
0: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Лето.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 27 минут 9 на студийных часах. Самое время для неправильных новостей. В Ленинградской области вор украл технику из дачного дома, но оставил на месте преступления свой паспорт. Уже классика жанра просто. Периодически у нас возникают эти новости. Мы уже даже не удивляемся нисколько. Да. Еще мобильный телефон рядом с паспортом лежал. Так что, ну, сами понимаете.
3: Забыл.
2: Да. А что еще? В Польше мужчина подобрал выпавший из машины инкассаторов мешок с 19 миллионами рублей и попался.
3: Жалко.
2: Они ехали по дороге, мешок выпал, они не сразу заметили пропажу и продолжили путь, а он ехал за ними, соответственно, подобрал этот мешок. И что самое интересное в этой новости, его нашли, естественно, да, он теперь под арестом. Ну, правда, отпустили под залог, но, как уточняется, пропавшие в результате инцидента деньги пока не возвращены.
3: Докажите.
4: Как же так же, да?
2: Да, это тут непонятное такое развивается. Вот, и вот такая еще новость в концовке. Британка 66 лет хранила бомбу в саду, чтобы развлекать гостей на вечеринках.
3: Посмотрите, да? Взрывная тусовка.
2: Представляете, боеприпас был прислонен к сараю, все это время просто стоял вот так вот возле сарая, а во время барбекю гости брали его в руки и передавали по кругу.
3: Игра на выбывание.
2: Кошмар, ужас. Как все это, да.
4: Блин, ужас, Дима, из-за тебя я вспомнила игру «Горячая картошка».
3: Да, да, вот что-то типа.
2: Да, ну, после очередной вечеринки позвонили соседи в полицию и, значит, все это пресекли, и соседи быстро эвакуировали.
3: Да. Забавно.
2: Ой, кошмар какой.
3: Виталь.
2: Да.
3: Хотите поиграть?
2: У меня есть. Я как-то с этим не готов.
3: Ну, ладно. Лада. Ой, Лада. Леди. Леди Гага.
2: Лада будет.
3: Лада Гага.
2: Да, можно назвать Лада Леди, например, новая модель автомобиля.
3: Ну да.
4: Черри-черри Леди.
3: Тоже абракадабра.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Ну, конечно, друзья, куда же без нее? 21-103-7, код города 3537. Еще одна попытка разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Ну и кто будет участником?
2: Ула.
1: В очередной раз сюрприз.
3: Трес.
2: Квадро. Нормально. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Владимир, да? Или Анатолий?
4: Анатолий.
1: Что-то у вас, Анатолий,
2: плохо слышно. Что-то вы шуршит там, ну...
1: Ну,
2: не-не-не, именно трубка.
1: Нормально не стал.
2: Не, нормально, сейчас попробуем с вами это.
1: Ну ладно, вам говорить-то много и не нужно.
2: Да, сколько раз вращаем барабан?
3: Алло.
4: Три.
2: Три, говорит, хорошо, давайте попробуем. Итак, ну, Виталь, давай.
3: Витальчика крутит.
2: Поехали.
1: Не подведи.
2: Провал первый, ничего страшного. Идем
3: дальше.
2: А вы
3: смотрите за нами в прямой трансляции, везде на сайте «Смотри радио», в мессенджере Telegram, Макс, ВКонтакте, в Рутубе. В общем, мы везде.
2: Финальный круть и 16.
5: Так давно не виделись.
1: В хороший участок попал Анатолий. Да, 16 литров бензина от заправки «Новый поток» ему достаются. В шаге были, кстати, от 19. Да, в принципе, смотри.
2: И от одного был в шаге.
1: 20, 18, 19, да, я один рядом. Анатолий, мы вас поздравляем. 16 литров бензина достается вам. Что-то передавать по традиции будете или нет?
4: С началом лета всех. Привет.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо большое. Трубочку не кладите, за эфиром пошуршим. Пока.
3: Пошуршим?
2: Там связь сами слышите.
1: Чем вы шуршать-то собираетесь?
2: А вам скажи. Да, у меня все в безнал.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Психолог отвечает.
1: Я думал, это что-то загадочное.
2: Нет.
3: Я тоже.
1: Оказалось, все очень просто.
3: Все привычно, да?
1: Доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Как настроение сегодня у вас?
3: Хорошее.
1: Хорошее?
3: С первым днем весны, с днем детства.
4: Вообще-то лето.
1: Лето.
3: Ой, поняли мое настроение, да? Все, у меня первый день лета, у меня мозг автоматически отказывается работать. Вот у меня лето ассоциируется с максимальным отдыхом, удовольствием, наслаждением.
4: Ну ничего страшного, я 1 февраля всех поздравила с весной.
3: Да?
4: Все нормально.
1: Все бывает.
3: Это потребность, да?
4: Да.
1: Сегодня тема у нас достаточно такая интересная, потому что, ну вот лично я впервые начал об этом читать, познавать, как наше тело вообще, в принципе, именно само тело реагирует на какие-то психологические состояния, процессы химические в голове. То есть оно нас защищает естественным образом. Мы этого можем даже не замечать. Та же самая сутулость, например, она может говорить о защите от каких-то негативных мыслей, даже не мыслей, а негативных проявлений, да, коллег своих.
3: Там, это друзей, невербальные сигналы, тела.
1: Сигналы, да. И вот мне стало интересно, как еще можно распознать по силуэту человека, да, что у него, допустим, есть какие-то трудности, проблемы.
3: Ну, во-первых, у нас, в принципе, тело транслирует все наше состояние, да. Мы давайте возьмем самые такие обычные, не примитивные, а привычные для нас определения, что что-то не так, это выделение пота, смена температуры тела, покраснение, да, или когда у человека что-то белеет кожа, либо синеют отдельные части тела, там, руки, губы, вокруг глаз синяки, то есть цветовая гамма меняется, да, сердцебиение ускоряется или замедляется, потоотделение, это тоже транслирует состояние человека, которое мы часто игнорируем, называя это сменой температуры в пространстве. Угу. На самом деле это мощная реакция тела, которую в данный момент испытывает какую-то нагрузку, напряжение, или, ну, то есть это не только физически, да, но это эмоциональная передача, ощущение тела, что в данный момент с ним происходит. И эти сигналы мы часто игнорируем. То есть многие люди даже в моменте не ощущают своего сердцебиения, что оно может заходить. И
1: да.
3: Потом это выходит в кризы. Да, ну, есть такое явление, когда слишком высокое давление, пика доходит, и человек теряет сознание, и уже серьезные повреждения наносятся организму. И вот такие моменты, это тоже трансляция просто состояния человека, да, раз. Потом опорно-двигательный аппарат, это осанка, что мы называем, тоже может транслировать историю тела, то есть что в своей жизни пережил человек, то есть его общее, вот если мы посмотрим, как человек стоит, как, в какой позе он привык стоять, это тоже, то есть есть даже такие направления чтения тела, которые, по которым можно понять, что с человеком, это знаете как, это не точно, да, то есть есть набор каких-то показателей, которые может подтвердить гипотезу, и чаще всего совпадает, но не всегда.
1: А вы сможете по осанке что-нибудь
3: прочитать? Ну, просто по осанке, проведем. Если честно, нет. Это нет, мне нужно сначала с человеком пообщаться, а потом я доберу это как вторично. Угу. То есть это мой не основной канал сбора информации.
1: Да, хорошо.
3: Да, но очень часто подтверждается, да, что...
2: Какой основной? РЕН-ТВ?
3: Речь. Основной канал информации у меня речь, но... Очень часто, например, ну, сутулость – это признак непринятия себя, особенно у подростков. Если человек, самый такой простой пример, который часто подтверждается, что очень высокие дети, особенно девушки, когда они начинают уходить в рост в подростковом возрасте, они часто подвергаются буллингу, потому что их одноклассники, ровесники начинают высмеивать. Либо у них появляются вторичные половые признаки, да, развиваются очень сильно, они пытаются это спрятать, и это вот попытка голову убрать в плечи. Да, и вот так собирается в кучу в центре. Вот это
1: защититься. Показывает.
3: Защититься, спрятаться. Да. Либо скрыть что-то, что не соответствует обществу. Да, и так очень больше всего проблем неврологических как раз-таки формируется в подростковом возрасте. Также повыше поднятые плечи слишком высоко постоянно, это сигнал того, что человек находится в напряжении. Даже сейчас, если вы сделаете вдох и на выдохе расслабите плечи, вы почувствуете, как сойдет напряжение. То есть человек...
1: Не сошло.
3: Не зашло.
2: Защитящее. Сидит,
3: так да. Высоко этот не понятно. А вообще, вот вы можете заметить, что человек в конце дня у него начинают зажатую челюсть, вот так зажимать челюсти.
1: Левое часто. Плечо у меня.
3: Вот, видишь, это подтяжка. Ну, такой вот.
1: Нет, к концу дня, я имею в виду.
3: Вот там, туда и выходит. Это уже индивидуально у каждого. То есть есть общие сигналы, а есть индивидуальные. Это вот про то, что все-таки есть личная история, которая уже накладывается, и мы выбираем этот набор, ну, такой, свой язык формирует наше тело. И получается, что к концу вечера у нас плечи вот так вверху, это говорит о том, что мы не отпускаем напряжение, а мы в этом напряжении находимся постоянно. Соответственно, все наше тело, оно сокращается, мышечная часть его так зажимается, и это напряжение не отпускается. И даже когда мы спим, многие скрипеть зубами начинают, многие встают, болит шея. То есть это говорит о том, что человек постоянно в напряжении, это про тревогу, да, это про то, что он не может отпустить контроль. Да, часто болит поясница у людей. Uh-huh. Ну, то есть вот это вот постоянно встать не может, защемляет. И это бывает действительно аспект физический, да, бывает слабая поясница, бывает травмированная, а бывает, что когда слишком сильная перегрузка, у человека слишком много ответственности, он в моменте должен принимать много решений и отвечать за всех вокруг, а в этот момент случается нагрузка на поясницу.
1: То есть, грубо говоря, такой груз на плечах действительно, да, такой невидимый, который...
3: Есть, его... а это уже груз на поясницу, потому что основание позвоночника – это поясница.
1: Ну, он сгибается, то есть под тяжестью.
3: Да. Вот. Либо наоборот, он, компенсационная позиция, он наоборот вперед вываливает, чтобы хоть как-то избавиться от боли. Сигнал болевой. А частый признак изменения – это жировая масса. Если я с этим столкнулась в практике, что есть такие случаи, когда жировая масса набирается на тех частях тела, по которым чаще всего били. Например, если человека били, женщину, например, пинали в живот, очень часто это был такой прием, то у женщины организм срабатывает так, что он в этих зонах начинает формировать жировую клетчатку нестандартную. Ну, то есть вот вроде смотришь, есть типичное развитие, ну, вот, формы тела. И вот есть, и бывает, что вот, ну вот, знаете, как, например, такой круг, спасательный круг, как будто вокруг спины и живота. Вот, и когда начинаешь с человеком работать, понимаешь, что именно там есть очень такие, знаете, продуманные абьюзеры, как называют, да, они бьют там, где нет синяков. И у нас есть такие части тела, где сложно следить. И там формируется жировая клетчаточка. Вот, это сигнал тела, то есть история. Да, для защиты, потому что функция жировой клетчатки – это защита и энергия. Угу. Ну, то есть мы набираем, если с точки зрения психологии, да, мы набираем по двум причинам. Защитить себя, спрятать, уйти в пещеру, такой вот защитный слой создать, либо запасти побольше энергии, чтобы справиться с нагрузкой, с которой сталкиваемся. И очень часто вот воспитатели в детских садах, где много детей, особенно маленького возраста, которым важно внимание, важен контакт, они часто не справляются, и вот чтобы на всех хватило, они начинают неосознанно набирать. Угу. Ну, то есть так мозг влияет на тело.
1: Также... Ну, и просто нам к завершению уже надо подходить. Наверное, я не знаю, как вопрос задать правильно. Что с этим делать, наверное, неправильный вопрос.
3: Ну, что с этим делать? Здесь как раз-таки перестраивать свои установки, потому что это все равно, знаете, как с этим нужно работать. Во-первых, восстанавливать здоровье. Часто, да, мы уже говорили за эфиром начали говорить, что, например, если был травматический опыт, физически, например.
1: Я к тому, что вот, допустим, да, вот мы проговорили про поясницу, и, возможно, это даже не физическое что-то, то есть ты идешь, даешь анализы, там тебя просвечивают,
3: да, говорят, если ничего не подтвердилось, первые, ребят, всегда чек-лист по здоровью. Да. Если там ничего не подтвердилось, или диагностика такая, что оно не может вызывать такой большой синдром, и лечение первичное не помогает, то, ребят, это уже идем к специалисту, у нас есть психосоматика, которая работает с этой темой, да, и там уже разбираемся, и перестраиваем свой режим дня, и вот это переучиваемся, на самом деле, вводим новые привычки, которые помогут облегчить окружение. Но если вот мы говорим про поясницу, да, сама с этим столкнулась, когда у меня был большой объем ответственности, нужно было принимать решение, первое, что я сделала, начала сбрасывать балласт, да, то есть перестраивать свой режим дня, снижать ответственность, делегировать и так далее, то есть новые навыки помогли мне снять нагрузку себя и туда же, и снизить, даже головные боли снизить. Поэтому, ребят, да, есть аспект, с которым нужно работать с точки зрения психологии.
1: Все. Спасибо большое за подробное пояснение. Как всегда, великолепно.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметики. Мегарай, выгодно, покупай!

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 20. В Ясном плюс 15, днем до плюс 19. В Ковандаке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 16 до 18 днем. Тушная всей территории Восточного и в целом Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Сорочинска. Его обвиняют в тяжком преступлении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сразу двоим людям, а также в угрозе убийством. Все случилось ночью 16 ноября 2025 года. Подросток был пьян и находился в квартире, где у него произошла ссора с хозяином жилья. В ходе конфликта молодой человек ударил ножом двоих мужчин. Он был задержан по ходатайству следователя, отправлен под стражу. Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. США применили опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом 1 июня рассказал глава программы Карлос Гарсия Галан. По его словам, наработки, которыми сейчас занимается Россия в этой области, также являются перспективными. Ранее 29 мая сообщалось, что в будущем Россия и США могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. В ряде таежных регионов России начался традиционный сезон массового сбора кедровых шишек. Жители Алтая, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края отправляются в леса на несколько недель, чтобы заработать на заготовке кедрового ореха. По данным источника, мешок шишек на пунктах приема стоит в среднем от 2 до 3 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Нет, слушай, я все понимаю, конечно, 1 июня, начало лета, прекрасно все, но вот когда звучат слова «мы летим на банане», то есть все прекрасно, море, мне почему-то грустно становится, потому что мы с вами сидим в студии.
1: Страдайте.
0: Мы в студии.
1: Что плохо вам, мои хорошие?
0: Как и многие, да, многие сейчас
2: на работе. Где этот банан? Где это море?
0: Где это все, да. Здравствуйте, друзья, доброе утро, 9.06 на студийных часах, это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. По-прежнему мы с вами в эфире, мы обсуждаем сегодня тему, что в моей жизни не понимали и не понимают родители. 8-922-878-2929, как всегда, номер для контакта и разговора. Что нам написали еще, Дарья, пожалуйста, будьте любезны прочитать.
2: Конечно, пишет нам...
1: Студию ломать.
0: Ну ладно. Вы так не пугайте.
1: Да. Морды в пол. Кому лето мало, да? Давайте.
2: Пишет нам Кристина. Доброе утро. Меня родители не понимали и не могли понимать и принять тот факт, что я сделала рано татуировку. Но через несколько лет набила еще одну и уже не так отреагировали.
3: Моя женщина скрывала от бабушки долго татуировку. Говорила, что да это хна. Хна. Угу. Потом раз, два приехала.
0: Да,
3: на второй
0: сходит.
3: Год
0: а
3: не сходит, поняли, да. Что не хна.
0: Бабушка так да. и сказал. Я ни хна не поняла. Да. Я поняла, что это ни хна.
3: Не, она сначала говорит, она начала, говорит, это. Она говорит, каждый раз до сих пор и начала так, ну, плюет, говорит, сейчас сотру, говорит, да, она да, не да. стирается. И до сих пор, говорит, так делать пытается.
2: Так, сообщение от Ольги. Доброе утро, подушечки. Моим родителям непонятно, как можно жить без дачи, с кучей посадок и без полного погреба заготовок на зиму, которые не съедаются нами. Я не против дачи, даже уже подумываю купить и себе, но она у меня будет для отдыха.
3: Как
2: а
3: все
2: не так,
3: так
2: что утром встал, вышел, вечером зашел, упал спать. Но помидорчики и огурчики у меня там будут.
0: Нет, на самом деле очень многие сейчас действительно приобретают дачи, но правда там практически нет посадок, вообще ничего, то есть ровным газоном так это...
3: За газоном тоже надо ухаживать.
0: Конечно, нет,
2: ой,
0: не согласен.
2: Да, да, да. Еще хуже, чем за помидорчиками.
3: Каждый день и практически уже... поливать надо.
0: Да, и уже, понимаете, косить. Доходит до того, что уже даже газон не сажают, просто ага. покупают вот эту газонокосилку хорошую. И вот,
3: любую траву.
0: И любая трава превращается, да, в такой мини-газончик. Все, ничего сажать, опять же, не надо. И все, наслаждаются отдыхом на даче на своей.
3: Ну, вот так.
0: Да, что еще там?
2: Так, вот сообщение от Марины. Мама до сих пор не понимает, зачем я оплачиваю подписки на сервисе. В интернете...
0: Сервисе?
2: Сервисы. А в интернете же и так все бесплатно.
1: Вот подписки на сервисе.
2: Пытаюсь объяснить, что это для моего удобства, это качество, это поддержка. Она кивает и говорит, лишь бы деньги тратить куда попало.
0: Ну, сейчас без этого все равно никуда. Так,
3: ни
0: так
3: сериалов
0: иначе,
3: не посмотреть, да, ничего.
0: Стриминги вошли очень плотно в нашу жизнь. А насчет того, что бесплатно в интернете, да, возможно, но не всегда это будет качественно. И, во-первых...
3: Без рекламы.
0: Во-первых, да. Даже, во-первых, наверное, незаконно, да, а во-вторых, не всегда качественно.
2: Так, вот еще сообщение от Ольги. Доброе утро. Моя мама никак не может принять того факта, что у ребенка есть два законных представителя. За ребенка несет ответственность как мама, так и папа в равной степени, в равной мере. У нас в семье сложилось так, что я и муж взаимозаменяемые. Так как ребенок и меня может попросить... Так же ребенок, как меня, может попросить и папу, например, приготовить поесть. Угу. Почему-то для родителей это дико. Мол, женщина всегда занимается ребенком, а мужчина – добытчик.
3: Но это зависит от того, сколько вы приносите
0: кто,
3: в семью,
0: кто,
3: наверное.
0: Как,
3: кто-то зарабатывает, кто либо деле. Он зарабатывает, тогда обязанности все пополам.
2: Нет, там, а допустим, всяком. Ну вот смотрите, родители работают посменно. Ну вот, да, представим ситуацию. No. Мама в ночь на завод, папа, получается, с вечера, с восьми остается с ребенком.
3: Пополам.
2: Ну, в чем проблема? Допустим, даже разогреть для ребенка.
3: Это не проблема.
2: Это
3: я
2: не
3: же
2: проблема.
3: Тебе говорю, что
2: а
3: вот, в зависимости от того, как вы работаете.
2: Вопросы у людей.
0: Ну, у некоторых просто вырабатывается некая позиция. Нет, я могу, но я не буду.
2: Да, есть такие.
3: Могу. А зачем?
0: Да, не могу, а зачем?
2: Так, а вот, кстати, интересно, сообщение от Артема. Родители не понимали и не понимают до сих пор, почему я выбрал медицину, а не нормальную профессию с зарплатой, например, юрист. Врачи устают, мало получают, нервы. Вот зачем тебе это надо?
3: Ну, смотря, опять же, где и как. То есть, вот у меня знакомые, не то, что знакомые, друзья детства, врачи, семья врачей, mm-hmm. они в Орске, да, они зарабатывали не так много, у них огромный объем работы был. Они взяли, переехали, я вот не помню, куда-то на север, город не скажу сейчас. Им дали и то, что они переехали туда как семья, то есть, грубо говоря, входные какие-то деньги платят, а там тоже суммы немаленькие, там 100-200, не помню. А так как их двое, еще сумму на два умножается. Да. И там они подъемных только за то, что они переехали, там 400, это только я помню, что они получили. А плюс у них зарплата хорошая. Да. То есть, ну, в разных регионах по-разному можно заработать на профессии и врача, и других.
0: И других, да, социально важные, такие как учителя, воспитатели. Да. Там,
3: где-то ценятся.
0: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот сколько мы уже и сообщений, и тем, да, различных смогли обсудить. В общем, что в моей жизни не понимали и не понимают родители. До конца этого часа еще принимаем сообщения. И все равно, так или иначе, стаканчик кофе кого-то ждет за самое оригинальное.
3: Да, пока Виталий пошел летать на банане.
0: Да. В мысли.
3: Нет, мы тебе... У меня банан с собой есть. Ну, вот этот фрукт, который...
0: Да нет, спасибо, пожалуй.
3: Нет.
0: Лучше я помечтаю, наверное, да.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 20, в Ясно плюс 15, днем до плюс 19, в Ковандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 17, в Оренбурге плюс 16, днем до 18, дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 23 минуты 10 на студийных часах. И снова время для неправильных новостей. Друзья, в Австралии три брата поймали тунца стоимостью 70 тысяч долларов. И съели его.
3: Почувствуй себя богатым.
4: А почему бы и нет? Что на него смотреть?
2: Да. Решили, эй, что еще продавать там? Нет,
4: а чем мы хуже?
2: Да. И, кстати, поделились с родственниками и друзьями еще.
4: Ну вот если бы у вас был такой тунец, вы бы с нами поделились?
3: Я бы его продали.
2: Принес бы вам, сказал, вот так вот прям на стол. Вот так, ба-бам, ешьте.
3: Фаршируйте.
2: Что хотите. Делать.
4: Ничего себе.
2: Не жалко. А петербурженка сожгла коврик у двери мужчины из-за неотданного долга.
3: А, опасно.
2: Нет, такой. Ну,
3: ой-ой-ой, там... как жалко.
4: Дмитрий, ты у меня больше не занимай.
3: Ты у меня.
2: На всякий случай. Лучше коврик убери.
4: А, точно. Я коврик уберу, но занимать буду.
3: Я тебе под коврик тогда наделаю дело.
2: Ну, все могло трагично закончиться, потому что пламя перекинулось, но, к счастью, не произошло этого. Житель Турции устроил стрельбу.

0: из ружья в змею и случайно ранил 5 человек. Да. Пытался таким образом избавиться от змеи.
1: Ну, дурак дураком.
0: В результате рикошета дроби легкие ранения получили 5 человек, между прочим.
2: 5.
3: Вот она.
1: А змея
3: всегда
1: так...
3: не любил математику.
1: Из куста такая ему.
3: Эти дроби.
0: Эти дроби и рикошет, да. А, малазиец украл из отеля 9 рулонов туалетной бумаги и был оштрафован на целых $12.
1: Ну, может быть, это его сопливчики.
0: Не знаю. Он, значит, как, его заметили выходящим из туалета одного из отелей, он шел к парковке.
3: То есть, и вот так вот ногой бумажку.
0: Нет, одну, Дмитрий, так. Он вот так, так сказать, как,
3: в руках?
0: Как обмотался. А,
3: как это, Рэмбо, знаешь, у него поперек груди. Вот так вот, что, патроны.
0: А тут... Да, он на что рассчитывал, я вообще не знаю. То есть, могли что сказать, что он это купил или что? Ну, в общем, он не прятался, то есть, вообще фактически. Вот, ну все, такие вот новости.
3: Спасибо. Мы, Виталий, на день рождения такой же рулон подарим. Ну, скрепку.
1: Ожерелье.
3: Ожерелье из рулона.
0: А да. Что, полезная в хозяйстве вещь?
3: Договорились.
1: Как говорится, чтобы не оконфузиться.
4: Да. Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup. Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
6: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вот опять же, без чего никак нельзя, то без гороскопа на сегодняшний день. Первый день лета.
2: Мороженое хочется.
1: Давайте это тоже будет прогнозом от этих астрологов.
2: Нет, это от меня прогноз. Хочу мороженое.
1: Это не прогноз, Дарья, это пожелание.
2: Если ваш знак зодиака сегодня хочет мороженого, дайте ему то, что он хочет.
1: Дайте другому знаку зодиака, который очень хочет мороженого, а это Дарья Водолей. Да, правильно?
2: Да, Водолей хочет лимонное мороженое. Сделайте меня счастливой.
1: Ой, все, началось. Нет.
3: Рыбы.
1: Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп, и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.
3: Водолей.
2: Закончите сегодня то, чего не успели сделать. Завтра вас будут ждать совершенно иные заботы.
3: Козерог.
4: Вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ.
3: Стрелец.
1: Вот, простой гороскоп. Единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время.
3: Скорпион.
2: Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большее количество чужих проблем. Постарайтесь хотя бы не отставать от процесса их решения.
3: Весы.
4: Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились как минимум второму.
3: Дева.
1: Сегодня может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого.
3: Лев.
2: Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
3: Рак.
4: Сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите.
3: Близнецы.
1: Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
3: Телец.
2: Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
3: Овен.
4: На сегодня будет к вам Венера благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с голубой каемочкой. Да, вот так вот придется что-то предпринимать. Информация была предоставлена сайтом ignio.com.
1: Ну, я думаю, что вряд ли чего-то интересного скажет Дарья по поводу
4: мысли вообще дня. В целом.
1: А это, скорее всего, будет опять мольбы о том, чтобы сделать ее счастливой. Поэтому проигнорируем сегодня, пожалуй, этот
4: да. момент. Будьте счастливы вы, да. А не делайте счастливой Дарьи.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Телефон рекламной службы 25

0: хит усталый караоке.
1: 21-103-7, код города 3537. Снова игрушка, друзья. Два участника нам нужны, которые будут бороться за... Что?
2: Далее. Билеты на аттракционы в Центральный парк.
1: Ну, вот прекрасно.
3: 21-103-7. 21-103-7.
1: Да, самое время для того, чтобы сходить в парк. Я имею в виду сегодня 1 июня, день детства.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Николай.
1: Николай.
3: Против Николая сразится. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Владимир.
3: Владимир. Владимир. Отлично. Я ну что?
1: По голосу тоже узнаю.
3: Да, уже, уже свои. Ну что, все по традиции. Исполнитель или группа. В любом случае нужно называть сначала свое имя, потом непосредственно ответ к тому, кто исполняет этот хит. Да. Удачи. 3, 2, 1.
4: Николай.
3: Николай, кто это?
4: Как напрасно, думал я.
3: А кто? Поет. Кто поет?

0: Крутится, не могу вспомнить.
1: Владимир, кто это?
0: Жанна Фриске.
1: И нет!
2: Ну, почти!
1: Да, группа.
2: Да.
1: Она там, если и была, то не одна. И поехали там. Кто?
2: Кто первый сказал?
0: Коль, Николай.
1: Николай Блестящие.
2: Да. Прям слушай, как это говорится, да? На фото финиша буквально, да? Николай обходит Владимира, мы его поздравляем.
1: А я уже думал это, подсказывать как-нибудь.
2: Да тут как вот, я даже тоже не знаю, как.
1: Слушай, ну, смотришь на, ну вот Тугарин змей смотрел на золото, и оно такое яркое, блестящее.
2: Ладно, Николая поздравляем, Владимир, будут приветы.
0: Ну, привет также вам, всему городу Орску. Будем звонить, будем пытаться выиграть.
2: Конечно, конечно.
1: Молодец, да, хорошего лет старта. Ну и Николай, ваше послание.
0: Всем привет, всем хорошего дня. Всех первым днем лета.
2: Все, спасибо.
1: Спасибо, трубочку не кладите за эфиром. Скажем, как забрать билеты, пока Дарья нам сейчас как зачитает. Давай.
3: На правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Впереди лето, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много всего интересного. Режим работы понедельник с 16.00 до 23.00. Со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
2: Спасибо.
4: Спит усталый корабль.

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс непосредственно 13 градусов, днем до плюс 19. Также в Ясном в данную секунду у нас плюс 16, днем до плюс 19. В Ковандыке, Медногорске плюс 16, днем до плюс 17. В Оренбурге сейчас плюс 17, днем до плюс 19. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Подушка шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершаем сегодняшнюю тему, что не понимали и не понимают родители в вашей жизни. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Мы дождались похвалы от Ирины, нашего психолога. Она сказала, очень серьезная, глубокая тема и даже может стать предметом некого разбора в ближайшем будущем, может быть, даже на этой неделе. Вот, а пока что стихотворение от Дмитрия из Калининграда.
2: Так-так.
1: «Ярким солнышком согрето, наконец пришло к нам лето. Мы его так долго ждем. Всех вас с первым летним днем».
3: Можно завершить? До свидания.
1: Да, да.
2: Отлично. С вами были «Подушка шоу».
1: Прекрасно вообще. Замечательно.
2: Так, но сообщение у нас еще есть. Вот пишет там Екатерина. «Родители никогда ничего не понимают. И только когда сам становишься родителем, приходит осознание, что все они понимали даже лучше, чем ты».
3: Ну, не всегда.
1: Не всегда, но
3: в некоторых вопросах.
2: Есть в этом, да, дно?
1: Поскольку
3: дно?
1: Почему дно? Ну, поскольку я сам родитель, я пытаюсь все-таки достучаться до дочери своей, говорю, говоря ей о том, что, понимаешь, я же все это уже прошел, прожил, проживал, так сказать, да, и я понимаю, что у тебя свой путь, никто не спорит с этим, но я вижу, что ты некоторые ошибки вот допускаешь, те же самые, что и я. Ну не допускай.
3: А где-то ты больше за нее переживаешь, и с другой стороны, ты прошел путь, наошибался, а где-то ты и не ходил, и поэтому ты сам не знаешь, где правильно.
1: Да.
3: Тоже есть такое. И тут
1: вот,
3: надо.
1: Понимаешь, вот эта вот грань, вот как ее.
3: Поделиться с опытом
1: каждый
3: вроде.
1: Каждый день я об этом думаю, и да, и не знаю, как правильно все-таки это сделать. Так.
2: Так, вот, кстати, про современные профессии речь идет, пишет нам Анна. Доброе утро, подушечки, мне 24 года, и 4 из них я работаю СММ-специалистом. Мама не понимает, почему я сижу в телефоне и, как она говорит, всякую ерунду листаю. Но в наше время это топовая профессия, и я зарабатываю деньги. Пытаюсь ей объяснить, что это моя работа, но никак не могу.
3: Ну, добивайтесь результатов, я думаю,
1: и тогда,
3: увидят.
1: Наверное, только так. Да.
3: Да.
2: Ну вот, кстати, следующее сообщение, это как раз уже про результат. Пишет нам Максим. Родители не понимали, как можно просто щелкать фотографии, получать за это деньги. Папа всегда говорит, что...
1: Всегда.
2: Всегда.
3: Всегда папа говорит.
2: Всегда говорит, что лучшая работа с записью в трудовой. А сейчас, когда мои фотографии публикуют в журналах, заказывают у меня свадьбы, торжества, он показывает мои работы знакомым и говорит, вот мой сын.
3: Ну, у нас тоже так же было, я вам рассказывал, когда жестко не понимали, чем я занимаюсь по жизни, там, в каких-то клубах, что-то, ну, радио, игрушка. Зато когда новогоднюю ночь транслируют на канале «Смотри радио», мы включаем «Мой сын в новогоднюю ночь, смотрите, ведет ее по телевизору».
1: Да, да.
3: Вот.
2: Слушайте, у меня тоже был случай, когда... Ну, вот мои родители, они до сих пор считают, что вот это все временная моя история. Вот. Но как-то случилось, что мы сидели в кафе, отмечали день рождения папы, и к нему начали подходить люди и говорят...
1: А вы были в желтой шляпе как раз?
2: Нет, я не была в желтой шляпе. Это было не то время года, чтобы я в шляпе ходила. Вот. Они сначала подходили ко мне, потом они поняли, что я сижу с семьей, и говорят, это ваша дочь? Во! Мы каждый день смотрим, мы слушаем. Во! Спасибо, классно! И папа такой сразу... Да! Это мы!
1: Странно, они уходят, ты прекратишь ерундой заниматься? Мне стыдно за тебя. Люди, они незнакомые люди подходят,
3: а другие подходят и говорят, вы кого воспитали? Мы каждый день его смотрим, это кошмар.
2: Нет, и что самое интересное, потом я узнаю, что вот когда меня нет, они показывают, вот смотрите, дочка в телевизоре, вот мы, вот, классно, вот она рассказывает.
3: А дома песочит.
2: А дома, ну ты когда это прекратишь уже? Ну можно же детей учить, но в школе же работать. Ну, зачем образование получала?
1: Да. Ну что?
3: Каждому свое.
2: Каждому свое.
1: Все или что-то еще осталось?
2: Нет, все, мы прочитали
3: что
2: все.
3: Что выбираем?
1: Слушай, я даже не знаю.
2: Мне понравилось два сообщения. Сообщение от Екатерины, которая сказала о том, что вот когда ты становишься родителем, у тебя есть переоценка вот того, что тебе когда-то говорили. И мне понравилось сообщение от Ольги, где она рассказывает, что родители не понимают про равные права у мамы и папы. И что, вот у них шаблон распределения ролей.
3: Мне Катя зашла.
1: Ну, давайте, да, наверное, все-таки Катя.
2: Екатерина,
1: ответит.
2: Напомним, да. Давайте сообщение. Родители никогда ничего не понимают, а только когда сам становишься родителем, приходит осознание, что все они понимали даже получше, чем ты.
3: На правах рекламы читайте, да.
2: Ты хочешь, чтобы я так быстро переключала вкладки?
1: Да. Ну, у нее ладно. Там же написали ей все плохо очень, да, на компьютере.
3: Да, и даже компьютер написал. Все плохо.
2: Ой, на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адрес: Агорт Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо.
0: Давай, давай, кислотный диджей.
1: Ну, летние мелодии и ритмы.
2: Вот да, Димка умеет растанцевать все во мне.
3: Это достаточно просто был стул толкнуть, и у вас бы вот так вот ходуном пошло.
1: Ладно, друзья, всем спасибо за сообщение, как всегда. Всем до завтра, до 7 утра. Хорошего вам понедельника и первого дня лета.
3: Обязательно. Всем пока.
2: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит-клуба. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Работающие жители Оренбургской области все чаще задумываются о смене работы из-за недовольства зарплаты. Такие результаты показал опрос среди экономически активных горожан. Еще 13% признали, что не видят возможности для карьерного роста. 11% хотят не просто сменить работодателя, а полностью уйти в другую сферу деятельности. Кроме того, 9% респондентов начали искать новое место из реальных или возможных сокращений. По 8% участников опроса не устраивают руководство и условия труда. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил стимулировать россиян к отказу от курения с помощью дополнительных оплачиваемых дней на диспансеризацию, скидок на санаторные путевки и налоговых льгот. Об этом он заявил РИА Новости. По его словам, не следует двигаться только по пути запретов. Наоборот, отказ от вредных привычек должен быть человеку выгоден. Леонов отметил, что некоторые коммерческие государственные структуры уже применяют подобные практики, поэтому необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше граждан отказывались от курения и следили за своим здоровьем. Этим летом россиян ждет 65 рабочих дней. Это максимум за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова. При этом отдыхать жители страны будут 27 дней. По словам эксперта, самым загруженным месяцем в 2026 году станет июль. Будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Лето, солнце, море, ну или речка, пляж, там все это нас ожидает в ближайшие 3 месяца, пока не совсем, конечно, солнечная и теплая погода, но вы уже и в мае этот отрезок тоже успели зацепить, так что всего понемножку, но календарно поздравляем с первым днем лета. Музыкой наполним, как всегда, наш день. Крэш Адамс, его услышим, также Black Eyed Peas и прогноз по праздникам тоже не пропускай.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Пора кричать о том, что сегодня 1 июня. Поздравления летят в адрес каждого. С первым днем лета, безусловно. А вот что еще? Там, безусловно, конечно, есть что отметить. И делали мы это, конечно, делаем, ну, не первый год и не первый раз. Короче говоря, сегодня у нас день защиты детей, да, международный праздник. В общем, поздравляйте свое чадо. Но помните о том, что сегодня еще и Всемирный день родителей. Так что не только сыночку корзиночку надо поздравить, но и наоборот. Первый день лета, это понятно. Всемирный день молока сегодня. Давайте тоже с детства помним вот эту штучку, как пейте, дети, молоко, будьте здоровы, да? День Северного флота ВМФ Российской Федерации, 93 года. Поздравляем вас. День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Давайте все-таки не будем загрязнять, наверное, да? День «Скажите что-нибудь приятное». Вот портал смотри.радио для вас. День военно-транспортной авиации ВКС. Всероссийский день футбола. С праздником и меня, и вас. День герба, флага и гимна Краснодарского края. День рождения Супермена. 88 лет ему. Ну и за границей к нам еще пришли день оливок, день булочки и день торта с фундуком. Или с фундуком, не знаю, как правильно ударение. Разберемся, я думаю, за эфиром уже. Елка, кайфовая и глупо, послушаем, пока же.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну вот и летний гороскоп, друзья, в эфире «Смотри радио».
2: Овен.
1: Венера сегодня будет к вам благосклонна, однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с голубой каемочкой. Нужно поработать.
2: Телец.
1: Вам будет брошен очередной вызов. В то же время именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих.
2: Близнецы.
1: Та легкость, которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям.
2: Рак.
1: Вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите.
2: Лев.
1: Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
2: Дева.
1: Сегодня может произойти занятная ошибка, вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый человек хлопнет вас по плечу.
2: Весы.
1: Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас, доверять хотя бы второму.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем.
2: Стрелец.
1: Единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужное время в нужном месте.
2: Козерог.
1: Вас будет невозможно смутить. Ну, вы на все с легкостью сможете дать достойный ответ.
2: Водолей.
1: Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать. Ну, завтра вас будут ждать совершенно уж другие заботы.
2: Рыбы.
1: Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темпы направления. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий. Информация была предоставлена сайтом igno.com. Музыка на горизонте.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Песня «You Spin Me Round» в исполнении Данзова. Это кавер-версия одноименной композиции британской группы Dead or Alive. Вышла в 2007 году. Лирический герой одержим девушкой.

Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов.

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклада об обстоятельствах гибели ребенка в трансформаторной подстанции в Оренбурге. Напомним, трагедия произошла на улице Чкалова областного центра. В ходе игры в прятки ребенок зашел на территорию подстанции, проник внутрь под самой подстанции, где его ударило током. Мальчик не выжил. Доступ к данному объекту не охранялся, замков на воротах не было. По факту случившегося сотрудниками регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в июне ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов. Это немного ниже средних многолетних значений. Резких температурных качелей синоптики не прогнозируют. Начало месяца ожидается прохладным, но постепенно воздух потеплеет на несколько градусов. Изнуряющей жары, по прогнозам метеорологов, в июне в Оренбургской области не будет. Максимальная температура воздуха составит плюс 28 градусов. Периодически в регион будут заглядывать атмосферные фронты с дождями и грозами. Картофель стал самым подешевевшим за последний год продуктом в России. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюза Дмитрий Востриков. По его словам, стоимость корнеплода по состоянию на 18 мая 2026 года снизилась на 38% в сравнении с аналогичной датой прошлого года. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста. Ее стоимость уменьшилась на 37%. Лук попал на третье место со снижением на 34%. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Вот такая вот легкая, такая летняя атмосфера. Тедди Свимса, мистер Know It All. В эфире «Смотри радио». Давайте первый день отметим максимально. Тут и не только лет мы встречаем, но еще деток поздравляем. И родителей тоже не забывайте. Сегодня также и день родителя празднуется. Так что давайте обмениваться посланиями. Портал «Смотри.радио». Настроение наше все.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежности. Тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радиохит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Интересные новости. Птицы стали делать подарки с Пашей ворону женщине. В Канаде женщина, в общем, спасла ворону. И при этом, как она это сделала? Она увидела, как они кружат над одним из домов, узнала, что в водосточной трубе застряла птица. Ну и женщина заметила также пожарную машину за пару кварталов. Обратилась к спасателям, те согласились помочь, спасли ворону. И через несколько дней, когда птицу выпустили, женщина гуляла с собакой. И ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили около десятка разных предметов. Палки, комочки мха, маленькое птичье гнездо. И теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны. Вот так, ребята, творите добро, и оно непременно вернется. От улыбки всем станет теплее это и светлее, знает абсолютно каждый. Портал смотри.радио для ваших приятных пожеланий. Послушаем также Калума Скотта, Stay, группу Градуса, здорово, великолепно. И Эва Макс к нам заглянет.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: дотлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капли. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 2508.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня также в рубрике «Хит на все времена» у нас Deep Side DJs и трек «Никогда не будь один», а именно «Never be alone». Давайте на 15 лет назад отмотаем и услышим легенду.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: На Урале полдень. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске заканчивается ремонт участка тепломагистрали на проспекте Мира по Чётной стороне. Работы стартовали 19 мая. На это время в центре города были введены временные ограничения для транспорта. Для трамваев движение закрыто, электротранспорт идет через второй участок, а машины передвигаются в объезд. 2 июня первый этап ремонтных работ должен быть завершен. А также на проспекте Мира был смонтирован светофор. С 3 по 12 июня будет закрыта сторона проспекта Мира от Курского шоссе до переулка Школьного. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает ТАСС. Сегодня отдыхают жители Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. В этом году День Святой Троицы православные христиане отметили 31 мая. Это один из главных православных праздников. Синоптики не отвечают за неправильные публичные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии вероятностные. Такое заявление 1 июня сделал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Однако, как отметил специалист, в случаях, когда прогноз делается для конкретных организаций, например, аэропортов или авиакомпаний, то тогда синоптиков может ждать гражданская правовая ответственность. Согласно данным гидрометцентра, точные прогнозы можно сделать максимум на 5 дней, более точные – на 3 дня. Далее информация о курсе валюты. Доллар – 71 рубль, 2 копейки, 100 тенге – 14 рублей, 63 копейки, юань – 10 рублей, 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ну что, друзья, всем огромнейший привет. На связи Настя Центр. Обещала вам вчера вернуться вновь, а свои обещания сдерживаю. Ну и, естественно, еще говорила, что мы раскрасим этот рабочий день, да и вообще эту рабочую неделю сделаем приятной для всех. Ну и советы разные давала. Кстати, вот вы что-нибудь выполнили? Расслабились вчера, отдохнули? Быть может, сегодня понедельник для вас работает как-то легче, быстрее и проще. В общем, ждем от вас сообщений. Мы же будем продолжать в том же духе дарить музыку, приятно. Новости, рубрики и все в этом духе. Так что оставайся и делай громче.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, большой тебе привет.
2: Привет, Настя. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Ну что, многострадальный байопик «Майкл» у нас сегодня под пристальным взглядом. Насколько красота или нет. Ну, забегая вперед, скажу, что действительно красота. То есть, если с точки зрения вот как зрителя, когда я смотрел картину, мне, в принципе, конечно, понравилось практически все, потому что там очень угодливо режиссер Антуан Фукуа преподнес нам все основные хиты. Там их не слишком было в фильме много, так в дискографии Майкла Джексона их, конечно, гораздо больше. Но, с другой стороны, все это очень сильно напоминает последние байопики, то есть биографические фильмы последних лет, включая «Богемскую рапсодию», «Рокетмена», «Элвиса», фильме о Бобби Дилане. Ну, в общем, их можно в один ряд буквально ставить. Uh-huh. И, допустим, знаешь, придумать им какой-то такой свой поджанр, ну, трибьют байопик или караоке байопик. Наверное, последнее подойдет даже больше, потому что что на «Богемской рапсодии», что на «Элвисе», что на «Новом Майкле» в основном люди подпевают вот известным хитам, которые им хорошо знакомы. Кому-то с детства, кому-то, может быть, совсем недавно. То есть, да, объединяет, в принципе, это на самом деле

0: очень много, практически все поколения людей, потому что мимо феномена вот поп-идола, как Майкла Джексона, как поп-идола, наверное, ну, не прошел никто, учитывая, что и в 80-е это была бешеная вообще популярность, в 90-е не менее бешеная, но, наверное, больше скандальная, и так или иначе об этом все равно все это все слышали и знали. Но, в общем, таким образом ничем Майкл, наверное, не отличается от вот того стандарта какого-то общепринятого, вот этой благодатной почвы байопиков, которые выходят в последнее время. Вот это, наверное, одна из главных претензий такая к фильму, потому что из него буквально вымораны все острые углы. Мы получили очень глянцевую картинку о вечном таком улыбающемся ребенке, который вырос потом в поп-идола. И, собственно, внутренних конфликтов как будто и нет у этого персонажа. То есть это такая странная немножко, как будто музейная фигура. И один пунктирно очень сильно конфликт обозначен, это конфликт с отцом, общеизвестный тоже, если так или иначе кто-то изучал даже поверхностно, пускай, биографию Майкла Джексона, на ней известно, что основным таким катализатором успеха, наверное, если можно так сказать, ну, наверное, с темной стороны стал его отец. Хотя, опять же, тут вопрос спорный, на самом деле, насколько там темное или нет. Но в фильме, во всяком случае, вот если касаться исключительно картины, конечно, это Джозеф Джексон, отец Майкла и его братьев и сестер, который заставлял их работать до седьмого пота и периодически поколачивал Майкла. Но то ли не за послушание, то ли за попытку иметь свое мнение какое-то в фильме, так или иначе, и то, и другое показано так достаточно пунктирно. И хочется чуть подробнее остановиться на этой фигуре, потому что Джозефа играл, в общем-то, довольно крепкий актер Колман Доминго, и справился он, по-моему, с ролью очень успешно, ну, в качестве такого антагониста, наверное, да, который противостоит, да, или становится как каким-то препятствием на пути Майкла к успеху. Так это на самом деле есть в фильме, конкретно. Но в этом конфликте нет какой-то жизни, нет нерва абсолютно, потому что, да, Доминго глыбы буквально нависает над всей семьей, он свирепо вращает глазами, иногда очень забавно открывает рот, ну, в каких-то моментах, когда ему что-то непонятно. Это было самое смешное, наверное. Вот, но, понимаете, вот в чем дело, ты не ощущаешь вот этого, вот какой-то злобы или злости, исходящей от него. То есть, когда там есть две или три сцены, когда они напрямую общаются с Майклом один на один, и вот тут, казалось бы, напряжение должно достигать какого-то пика, или все-таки, да, как-то у тебя в душе должно что-то переворачиваться, но на самом деле ничего не переворачивается, потому что Джозеф, подходя к Майклу, такое впечатление, что утыкается на некую какую-то невидимую стену, и все на этом. И то есть ты как будто думаешь, а такому человеку, в общем-то, довольно просто сказать нет. Почему Майкл этого не делает на протяжении этой картины? Вот этот вопрос, он никак не стыкуется в голове. То есть вот этот конфликт, он показан, в общем-то, без нерва, очень стерильно. Поэтому это тоже
1: хотелось бы какого-то такого человека, который вот создавал бы вот этот немножко страх какой-то, да?
0: Он пытается это сделать, и, может быть, опять же, тут мнения разные могут быть, но лично мне показалось, что чего-то не хватало, где-то было недостаточно то ли доиграно, то ли, может быть, написано в сценарии, прописано в сюжете. Ну, как-то конфликты между ними, он как бы есть, но его как бы и нет. То есть вот это, наверное, одна из главных претензий к картине. Ну и в целом, все это очень глянцево, все это очень плакатно, сглажены абсолютно все углы. То есть такая сказка, да, о восхождении на вершину успеха, на вот этот Олимп. Из хорошего, конечно, ну вот я уже перечислил, это очень точные пересъемки самых, наверное, главных хитов и самых главных видео Майкла Джексона, начиная с выступления на 35-летии Motown Records, когда он, фактами я не владею, но, возможно, это одна из первых, один из первых демонстраций лунной походки его, когда он привел в экстаз публику. Затем это, конечно, до сих пор, я считаю, непревзойденный клип-триллер Майкла Джексона, где зомби танцует вместе с ним. Да, это одна из самых таких ярких вещей. До сих пор, в общем-то, она остается на вершине, мне кажется.
1: Хотя, кстати, мне как-то попадался ролик, вот тоже иностранный какой-то хореограф, он танцует, очень взрослый мужчина, лет 70. Кстати, очень классно, вот прям передает супер, кстати. Вот он один из таких.
0: В фильме это практически полностью переснятый. Ну, полностью вряд ли. Вообще, изначально оригинальное видео триллера, оно идет, по-моему, больше 13-14 минут. Uh-huh. То есть это такой мини-фильм, да, и это объяснялось в самой картине Майкл, то есть сам Майкл, он хотел вот именно снимать такие мини-фильмы. И там получается, ну, такой большой достаточно кусок, где вот самый такой знаковый, ключевой момент этого mm-hmm. клипа, то есть когда танцует зомби и Майкл вместе с ними. Плюс еще одно цельное практически выступление, это в концовке, в финале картины, когда он поет «Bad», и уже на стадионе, на огромном, да, и весь стадион ему подпевает, и в том числе и зрители в кинозале, конечно, тоже притоптывают ногами в такт музыке. Это связующее звено, вот, кстати, притоптывание вот всех тех боёпиков, в принципе, которые я перечислил. Это одна из таких главных черт, ради которого, наверное, стоит идти в кино в нынешнее время на биографические фильмы о певцах, там, певицах и так далее. Ну, а так, в целом, получилось довольно как-то рафинированно все, довольно стерильно, но нам обещают вторую часть. Я не знаю, что там будут показывать. Наверняка это будет учитываться реакция, конечно, на первый фильм. А насчет, кстати, реакции, то она в целом-то положительная, потому что бьет финансовые рекорды. Эта картина заработала уже больше 800 миллионов долларов. Это на самом деле фантастические цифры. И поклонники, и ярые поклонники, и те, кто, ну, так или иначе, по касательной, да, проходил по дискографии Майкла Джексона, тем не менее голосуют рублем. То есть идут, смотрят, и в общем и целом настроение у зрителей после выхода из кинозала, оно достаточно приподнятое. Все как-то напевают песни, да, вспоминают. И я так думаю, что продажи песен и хитов Джексона, наверное, новый какой-то виток приобретут.
1: Значит, все-таки вынашивание, говорят же, что они там вынашивали эту идею около 2-3 лет, искали актера и так далее.
0: Кстати, насчет актера, Джафар Джексон играет Майкла, это племянник его родной, сын Джермейна, и подошел он к исполнению роли ответственно, и я бы даже сказал, где-то трогательно. Он воспроизводит очень точно все его движения танцевальные, самые знаменитые, мимику старается тоже как-то, скорее всего, воссоздавая ее по видео, может быть, ну, я не знаю, при личном общении они там успели...
1: Ну,
0: нет,
1: вот
0: успели,
1: я точно знаю, что его родственники Майкла, они говорили, что когда они увидели, как танцует племянник Майкла, да, они сказали, что это точное, 100% попадание, что его надо брать, и вот это...
0: В этом я согласен полностью. То есть, изображая артиста на киноэкране, Джафару это удалось на практически 100%, ему веришь безоговорочно. Поэтому тут ряд плюсов есть и ряд минусов. То есть, ну, в целом, знаешь, если так описать, впечатление ни горячо, ни холодно, в общем-то, от фильма. Но, опять же, повторюсь, да, услышать далеко уже известные, даже несколько раз переслушанные, там, сотни раз переслушанные хиты с экрана, в общем, было достаточно приятно.
1: Так, давай еще раз название и категория.
0: Майкл, категория 18+, у картины, хотя за что там 18+, плюс совершенно непонятно, но тем не менее. Ничего, что могло бы указывать на возрастную категорию, в принципе, там практически нет. Но раз так нужно, значит так нужно.
1: В общем, смотрите, пишите обратную связь, рассказывайте, как вам понравилось ли на фильме, вообще подпевали, быть может, вы там. Но, в общем, мы ждем, а далее будет много хорошей музыки, естественно, звучащей в эфире «Радио Хит».
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио Хит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
7: ООО «Афина». Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
8: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, не забываем о сообщениях, приветах и поздравлениях. Уже сейчас в эфире Радио Хит, так что давайте-ка пишите и делитесь своими эмоциями. Понадобится Телеграм и Макс 8922-878-2929. Очень жду с нетерпением, а пока много ярких треков специально для вас.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский водитель пытался откупиться от инспектора ГАИ набором инструментов. По версии следствия, в апреле 26 года мужчина находился в патрульном автомобиле ГАИ в переулке Ярославском. Чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, он предложил инспектору набор электрических и сантехнических инструментов общей стоимостью более 13 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены в суд. В Оренбургской области годовая инфляция в апреле снизилась по сравнению с мартом. Показатель опустился ниже 6%. Рост цен замедлился благодаря укреплению рубля и увеличению предложения товаров и услуг на рынке. Дешевле стали некоторые продукты питания – огурцы, помидоры, зелень, яйца и сыр. А вот сахар, наоборот, прибавил в цене. Причина – сезонное сокращение объемов производства весной. Телевизоры, планшеты, холодильники, пылесосы и микроволновые печи продолжили дорожать. При этом смартфоны стали доступнее. Россия в апреле закупила турецкий кофе на сумму чуть менее 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни. Согласно статистике, объем поставок увеличился втрое как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В середине весны Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей турецкого кофе. На ее долю пришлось 15% экспорта этой продукции из Турции. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Приветствуем всех в эфире Радио Хит. С тобой на связи я, Настя Центр. Ну что, друзья, вот так начинаем первый рабочий день. Ну, утро мы уже пережили. Да, это действительно можно назвать так, ведь понедельник день тяжелый, как говорится. Ну, а дальше, надеюсь, будет лучше. Так что давайте продолжать. Надеемся на позитив, на лучшее настроение, на яркие эмоции. Подключаемся уже сейчас, зовем своих родных, близких, друзей, знакомых. В общем, всех берем за руку и вперед на нашу замечательную волну, а именно в эфир Радио Хит. Уверена, что здесь тебе понравится, тем более, что у нас еще не закончились рубрики для тебя.
1: Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» – 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай «Радио Хит» и «Смотри радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
8: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.ру.

0: Так вот, значит, до 3 июня они должны там вестись на этой части, значит, проспекта Мира. А с 3 уже по 12 июня должны перекрыть уже нечетную сторону. Также от Орского шоссе до переулка Школьного.
1: Ну, в сторону Гагаринского моста.
0: То есть теперь кто будет ехать со стороны Комсомольской площади в сторону Гагарина, придется вам двигаться через второй участок, либо по дороге Дублеру мимо ОГТИ. Вот здесь вот, в принципе, можно
1: объехать. А там же тоже должны, кстати, по-моему, тоже перекрывать скоро.
0: Ну, посмотрим. В любом случае, имейте в виду, что с 3 числа дорогу перекроют. Угу. Так, идем далее. В пятницу мы с вами обсуждали интересную тему о том, что, значит, МЧС должны запретить разговоры по телефону на автозаправочных станциях, да, если вы помните.
1: И, по-моему, опровергли эту новость.
0: Да, была такая резонансная новость, и мы еще тогда очень сильно возмущались, что как бы, ну, что-то здесь не то. И действительно, МЧС, значит, опровергло введение запрета на использование смартфонов на ЗС, ну, как бы назвали каким-то это фейком, и что эта информация не соответствует действительности. Угу. Ну, слава богу, как говорится.
1: Да.
0: Так, идем далее. Две модели «Лада» вошли в список самых долгоживущих в мире.
1: Mm-hmm.
0: Вот как.
1: Значит, это какие? «Семерка»?
0: Британское издание «Автокар» составило рейтинг моделей, выпускавшихся самое длительное время без каких-либо радикальных изменений в конструкции. В список, состоящий из 35 пунктов, попали две модели «АвтоВАЗа». Это оказавшиеся примерно в середине списка «Лада» 2105 и замкнувшая топ-5 «Нива», которая сейчас производится под названием «Нива Легенд».
1: Не на то поставил.
0: Ну, чуть-чуть. Ну, на самом деле, вот смотрите, тут вот в представлении издания «Лада 2105» — это фактически серьезно обновленная версия «Копейки» на платформе «Фиат 124». Они вот как бы так считают. При этом в годы конвейерной жизни модели и в объемы производства издание включает показатели других моделей, то есть в России считающихся независимыми. Например, там «Лада 2107». Угу. Та же самая, да? Таким образом, по подсчетам «Автокар», то есть «Пятерку» выпускали с 1980 года по 2012.
1: Ну да, когда закончилось.
0: Собрав в общей сложности более 14 миллионов машин. Ну, как бы это такой, на самом деле, серьезный показатель. 14 миллионов автомобилей-то выпущено.
1: Показатель-то серьезный, все это очень классно, но «Нива»-то, мне кажется, намного дольше. А «Нива» на каком месте?
0: Так вот, на пятом.
1: Ну, вот пятом, «Нива»-то, да, она намного, да, старше.
0: «Ниву» британские журналисты описывают как полностью самостоятельно разработанный в Тольятти бескомпромиссный внедорожник, то есть легкий, доступный, относительно надежный. И с момента запуска производства модели уже прошло 48 лет.
1: О, «Нива», «Нивасик».
0: Да. Но вот опередили «Ниву» по живучести индийский, я извиняюсь, может быть, неправильное название прочитаю, «Хундистан Амбассадор». Как-то так это звучит. 49 лет выпускался. Британский «Морган» 4x4, 64 года выпускался, а также два «Фольксвагена». Значит, серебро досталось семейству «Венов» Type 2, также 64 года выпускались. И главным ветераном мирового автопрома назвали культовый «Битл».
1: «Битл», «Жук».
0: Да, который почти в исходном варианте выпускались с 1938 по 2003 годы. Представляешь? То есть 65 лет автомобиль.
1: Обалдеть.
0: Слушайте, но мне на самом деле непонятно. Вот, допустим, «Буханка». Вот она же тоже долго выпускается по
1: факту. Очень долго.
0: И без каких-либо радикальных
1: изменений.
0: Вообще без изменений.
1: Там ржавеет еще на заводе уже сразу.
0: Мне почему-то сразу показалось, что этот автомобиль тоже должен быть в этом списке. Но вот почему-то, к сожалению, он не оказался. Но будем надеяться, что, может быть, в следующий список уже он попадет.
1: Просто понимаешь, для того, чтобы войти в список, в Европе его должны хотя бы увидеть. Они отправляют этот автомобиль, а он пока едет, он уже ржавеет и не доезжает.
0: Так что, ребят, вот такие вот новости на сегодня.
1: Отлично, Кость, спасибо большое. Классные понедельничные новости. Мы же с вами, друзья, давайте будем двигаться дальше по этому дню. И, естественно, все сопровождать музыка, которая будет звучать в эфире «Радиохит».
2: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика. Методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск. Вокзальное шоссе 13.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что, друзья, не забываем о том, что приветы и поздравления мы, естественно, здесь в эфире Радио Хит принимаем. Сергей нам пишет: смотрю и слушаю вас в Татарстане. Интересно, приятно, все нравится, вы молодцы. Сергей, очень приятно, благодарим вас за это сообщение. Очень рады, что вы поделились своими эмоциями. Будем стараться для вас далее, ну и вообще для всех наших слушателей. Александр Никулин нам написал: эй, лето 2026, наступай скорее, солнце, пляж, друзья, веселье, нет грустней дней. Зажигай свои огни, радугу дари, чтоб запомнились нам эти дни внутри. Знаете, действительно, хочется уже как будто бы тепла побольше, жары, ну хотя бы иногда. Вот знаете, пусть в субботу-воскресенье вот будут жаркие дни, а вот с понедельника по пятницу можно такие, знаете, лайтовые, свежие, чтобы и работать было легче. А на выходных загорать, купаться, веселиться и все в этом роде. А вы что думаете?
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Солнце светит. Жаркий день.
2: Лежать на пляже нам не лень.
1: Плеск и брызги. Детский смех вокруг.
2: Лето. Самый лучший друг.
1: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В аппарате губернатора и правительства Оренбургской области подведены итоги работы с обращениями граждан в первом квартале текущего года. Всего за этот период поступило свыше 1500 письменных и электронных обращений. Все заявления будут отработаны конечными адресатами, восстановленные законом сроки. Свыше 200 заявлений находятся на текущем контроле в правительстве Оренбургской области. По остальным уже даны ответы в соответствии с регламентом. Максимальное сокращение повторных обращений граждан по одной и той же проблеме свидетельствует о высоком качестве отработки запросов, подчеркнул вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин. Губернатор Оренбуржии Евгений Солнцев встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом губернатор рассказал в своих социальных сетях. Солнцев доложил Силуанову, что важным для области по-прежнему остается вопрос ликвидации последствий масштабного паводка 2024 года. Правительством Российской Федерации было принято решение о выделении 850 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление автомобильных дорог и более 1 миллиарда 200 миллионов рублей на возмещение средств, выплаченных из областного бюджета граждан, жилье которых было повреждено или утрачено в результате ЧС. Для нас большой поддержкой стало решение президента о списании части задолженности по бюджетным кредитам. За два последних года благодаря этому в Оренбургской области было списано более 3,5 миллиардов рублей, уточнил губернатор. США применили опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом 1 июня рассказал глава программы Карлос Гарсия Галан. По его словам, наработки, которые сейчас занимается Россия в этой области, также являются перспективными. Ранее 29 мая сообщалось, что в будущем Россия и США могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Знаете, друзья, мне иногда кажется, что мы какая-то дополнительная функция в машине, но вот мы, например, как подогрев сидений. Вроде бы без нас и можно прожить, но как-то сложно и не хочется. Поэтому обязательно берите нас с собой, пусть музыка сопровождает ваш сегодняшний день, дарит вам позитив, настроение, только яркие эмоции. Ну и, конечно же, будем продолжать вам дарить не только треки, но еще и приятные новости, события рассказывать. И все в этом духе. А еще сегодня в конце нашего дня, в конце моего эфира, разыграю небольшой подарочек. Приятный, вкусный и полезный.
1: Смотри.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Немного.
1: Ну что, друзья, конечно, мы не забываем о том, что 1 июня – это День защиты детей. Мы поздравляем всех. Пусть дети как можно дольше остаются детьми, беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров, окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. Ну а родителям, конечно, тоже хочется пожелать терпения, доброты, нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек. В общем, друзья, отмечаем здесь сегодня, поздравляем своих ребятят в эфире Радио Хит. Ну, уверена, что они будут ехать с вами, наверное, куда-нибудь на прогулку за сахарной ватой, за мороженым в парк и слушать вот самые приятные поздравления и пожелания от наших слушателей. Так что давайте-ка пишите скорее, в конце этого часа будем зачитывать. Ну, а пока у нас впереди много хорошей и приятной музыки для вас.
2: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, переходим к приветам и сообщениям. Саша Машинист, наш постоянный слушатель, нам написал: «Доброго теперь уже летнего денечка, роднулечки. Настюш, тебе тоже большущий-пребольшущий приветик. Лето наступило, а я тем временем уже шестой день как в отпуске в своей уютной деревушке в пригороде Оренбурга. Конечно, думал, что тут жара будет, как обычно бывает, но вполне комфортная погодка оказалась. Но не теряю надежды, что до конца отпуска жара вернется. В Москве не так ощущается, как дома. Еще почти три недели отдыхать, так что кайфуем от родных просмотров по максимуму». Это здорово, отпуск — это вообще всегда хорошо, тем более, что еще целых три недели отдыха — это прекрасно. Но думаю, что застанете вы здесь, Саша, разную погоду. У нас здесь почему-то в последнее время уже, знаете, как в больших Москве или в Питере, да, в больших городах, погода переменчивая, непонятная, какая погода будет завтра, и даже как будто бы прогноз в этом не особо-то хорошо справляется.
1: Чувствуй глубже, смотри.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, самое время рассказать немного о погоде. В Орске плюс 21, вечером плюс 15, в Оренбурге плюс 18, вечером плюс 15, в Ясном плюс 19, вечером плюс 13, в Кондыке и Медногорске плюс 15, вечером плюс 13 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорск. Орская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области 2 июня ожидается гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Главный следователь Российской Федерации получил доложить об обстоятельствах гибели подростка в Оренбурге. 24 мая на улице Чкалова мальчик проник на территорию электрической тягловой подстанции и получил смертельный удар током. Доступ к объекту не охранялся, ворота были без замков, через забор легко перелезть. По факту возбуждено уголовное дело, расследование на контроле Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. Правительство и ФСБ должны принять необходимые меры, чтобы обеспечивать россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время связанных с обеспечением безопасности ограничений. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам совещания с Кабмином. Структурам получено обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, Федеральной государственной информационной системы, Единый портал государственных и муниципальных услуг, платежных систем. К 1 июля правительство и ФСБ должны отчитаться о выполнении задачи. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Приветствуем всех в эфире Радио Хит и поздравляем слушателей с началом лета, с первым днем этих замечательных, знаете, ну, воспоминаний в будущем, а почему бы и нет? В общем, лето — это такой период, когда действительно нужно сделать многое, чтобы потом еще хватило на энное количество времени до следующего сезона, чтобы можно было вспоминать эти приятные события, согреваться с помощью этих воспоминаний и наслаждаться моментом. Поэтому давайте-ка это лето раскрасим, сделаем его запоминающимся, приятным, а самое главное, музыкальным, естественно, вместе с Радио Хит.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Прямо сейчас расскажу о том, какие праздники отмечаются сегодня, 1 июня. Это, конечно, Международный день защиты детей, 101 год этому событию. А также сегодня День духа отмечается. Кстати, вот, Наталья, помните, вы нам всегда пишете про таких существ? Вот, может быть, если вы имеете какое-то отношение к этому празднику, мы вас поздравляем. Вот видите, я вас запомнила, нашу любимую слушательницу. Первый день лет. Сегодня Всемирный день родителей, дорогих наших любименьких родителей. Поздравляем. Ну и, естественно, вот знаете, только сейчас обсуждаю с знакомыми темы воспитания, темы детей, вот всякие капризы и так далее. И многие говорят, вот сейчас, да, там ходят к психологам, какие-то травмы прорабатывают. Ну, не знаю, если ты начинал топать ногами, там, не знаю, истерить, тебе просто вовремя давали подзатыльника хорошечного такого, и все резко прекращалось, и как будто бы даже никаких травм детских не осталось. Ну, так что тут, конечно, спорная история, да и вообще родителям нужно отдать должное. Это все-таки сложный труд. Также сегодня Всемирный день молока отмечается, 25 лет этому событию. А день «Скажите что-нибудь приятное». Ну, мы здесь вам всегда приятности говорим, всегда одариваем вас позитивом, так что и вы давайте тоже нам пишите. Мы, конечно, ни на что не намекаем, но как бы было бы тоже приятно. Сегодня день чего здесь? День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Вот да, действительно, наверное, интересно, есть такие, которые до сих пор путешествуют где-то по морю или по океану, и которые до сих пор не дошли до своего получателя, или все-таки уже нет? Также сегодня день Северного флота ВМФ Российской Федерации. Причастных поздравляем. Всероссийский день футбола сегодня. А также день рождения Супермена. День герба, флага и гимна Краснодарского края отмечается. Также сегодня еще интересное здесь из праздников. День без алкоголя, друзья. Вот, наконец-то. А то каждый день. То день вина, то день там пива какого-то. Это хорошо. День без алкоголя. Мы такое приветствуем. Алкоголь, друзья, вредит вашему здоровью. Так что давайте отмечаем сегодня безалкогольными напитками, каким-нибудь вкусным соком, чаем, кофе. Давайте. День оливок отмечается. Ну, оливки и маслины – это вообще такая вещь, которой нужно прийти с возрастом, как говорится, это приходит. Но бывает, что и у маленьких детей есть любовь к этому вот необычному. Что это такое? Овощ, фрукт, что это вообще? Друзья, напишите. Я сейчас погуглю заодно. Так, день ребенка, день булочки, день торта с фундуком, день смелости, день подбросьте монетку, день смены одежды, день друга по переписке, день наденьте платье, день ходьбы босиком, день динозавров, день лака для ногтей, а также сегодня день материнства и детства отмечается сегодня. Что еще интересного? Конечно, именины. Они у нас у Корнилия, Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия и Олега. Мы причастных поздравляем и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом Calendar.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бирвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Еленио с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8 922 806 94 68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319 565 8055 182.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну вот наша... Кто это? Участница, да, истории. В общем-то, она всегда с уважением относилась ко всем обитателям природы, а потом оказалась готова прийти на выручку вороне. Птица застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться, но жительница Канады, ставшая свидетельницей несчастья, догадалась, что нужно делать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к пожарным, попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветклинику, и хотя через несколько дней дама узнала, что ворону вылечили и выпустили на волю. Она напрасно думала, что больше никогда не увидит свою пернатую знакомую. С тех пор, как только Лия выходит погулять с собакой, над ней кружит ворона, а порой несколько. Птиц то и дело сбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Сувениры, которыми одаривают Лию, довольно специфичны. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. В твоем ритме. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан», Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
6: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
10: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: написать сообщение, поделиться настроением и эмоциями очень быстро и просто. И нас радует, что наши слушатели продолжают это делать. Здесь вот там Екатерина написала: Саламатин, самый лучший. Вот такое сообщение. Огромнейшее спасибо, теперь мы это знаем. Вот от Саши машиниста сообщение мы уже зачитывали. Он там отдыхает вовсю, у него отпуск. Мы ему завидуем, конечно, очень рады. Также, друзья, сегодня мы еще принимаем поздравления для наших любимых ребятят, детишек, так что можете писать, также делиться эмоциями и, в общем, на наши простые координаты, которые легко запомнить, ну или можете записать себе. Уверены, что рано или поздно они вам пригодятся. Телеграм и Макс 8922-878-2929 и портал smotri.radio с категорией в 12+. Очень ждем и зачитаем уже в следующем часе.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества. Цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время узнать немного о погоде. В городе Орске сейчас +21, вечером +15 градусов. В Оренбурге +18, вечером до +15. В Ясном +19, вечером +13. В Кондыге и Медногорске +15 градусов, а вечером ожидается +13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске, в районе улицы Советской, на повороте в поселок Фарштадт произошло возгорание газели. Затем, по предварительным данным, огонь перекинулся на соседний дом. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших пока нет. Все подробности уточняются. Оренбургские полицейские задержали троих человек за вымогательство наркотиков. Инцидент произошел на проспекте Гагарина после жалобы соседей на шум в квартире. При задержании у подозреваемых нашли балаклавы, пневматические пистолеты и пакет с 8 граммами марихуаны. По данным полиции, трое злоумышленников ворвались в квартиру 20-летнего молодого человека, угрожая ему, чтобы получить наркотики. Владелец квартиры изготовил марихуану для себя. Все трое подозреваемых арестованы по статье 229 УК РФ. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Также рассматривается возбуждение дела против изготовителя наркотиков. Банки стали заметно чаще снижать суммы по заявкам на ипотеку. По данным Центробанка, в конце прошлого года заемщики запрашивали в среднем 6 миллионов 100 тысяч рублей. Однако банки, как правило, одобряли лишь 4 миллиона 100 тысяч рублей, примерно на треть меньше. За квартал разрыв между запрашиваемой и согласованной суммой увеличился в полтора раза. Это означает, что уже на этапе одобрения ипотеки многим россиянам приходится искать более дешевое жилье или дополнительные источники средств. Причина в ужесточении политики банков по выдачам. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Всем большой привет, друзья. На связи Настя Центр. На студийных 16.05 пробило. Вот знаете, время сегодня пролетело очень даже быстро. Да и пролетает по сей день. Надеемся, что вечер все-таки хоть немножко замедлится. Ведь уверена, что в этот замечательный праздник, в день детства и в день защиты детей, вы отправитесь куда-нибудь на прогулку, на свежем воздухе, за поеданием мороженого, вкусными напитками, да и сладкой ватой в том числе. Но все-таки именно вкусности должны быть детские, атмосфера должна быть также детская, так что давайте создавать ее, радовать наших ребятишек и слушать много хорошей музыки. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Люди стали утешать женщину, которой не понравилась ее татуировка с цветами. У героини истории есть любимое украшение. Настолько любимое, что она пожелала увековечить его и сделать татуировку такого же дизайна. Придя к мастеру, женщина объяснила, что образец хорош, но она хотела бы кое-что изменить. Пусть цветочки будут синими, но тату-мастер зашла куда дальше, ведь она изменила цвет еще и стеблей, сделав их фиолетовыми почему-то. Увидев подобное смелое цветовое решение, наша героиня чуть не расплакалась. Все получилось вовсе не так, как ей хотелось, и татуировка с цветами показалась ей некрасивой, странно выглядящей и вообще испорченной. Впрочем, теперь женщина благодарит комментаторов в соцсетях, которые бросились утешать ее и заявили, что синие цветы с фиолетовыми стеблями – это действительно несколько непривычно, но невероятно стильно. Под взаимодействием общественного мнения героиня все-таки рассмотрела свою татуировку под другими углами.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
5: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем с вами слушать замечательную музыку и слушать ваши приветы, которые мы озвучиваем в эфире «Радио Хит». Их, я надеюсь, сегодня будет достаточное количество, но пока вот не совсем много, но я думаю, это можно объяснить тем, что сегодня понедельник, начало новой рабочей недели, вы там все заняты, вы все в поту, трудитесь, работаете, и нужно, естественно, сделать много дел, чтобы, ну, хоть как-то разгрузить эту рабочую неделю, и чтобы под конец, уже ближе к пятнице, было куда попроще. В общем, пишите и рассказывайте, как будете проводить сегодняшний вечер, какие у вас планы, события и вообще, что хотели бы передать родным и близким в эфире «Радио Хит». Конечно, Телеграм и Макс 8922-878-2929. Ждем как можно больше весточек, зачитываем их, как всегда, в конце уже следующего часа.
1: Смотри, смотри.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить.
0: А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: на Урале 17 часов. Это радио Хит-клуб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На портале госзакупок идут торги на капитальный ремонт и обустройство дороги на улице Макаренко в Орске от улицы Новосибирской до Станиславского. Заниматься работами будут разные подрядчики. Первый капитально отремонтирует дорожное полотно, а второй лот – это обустройство дороги элементами безопасности дорожного движения. Судя по технической документации, речь идет о знаках. Это будут Г-образные металлические конструкции на бетонных стойках. Сроки выполнения работ обоим контрактам с даты заключения до 1 июля 2027 года. Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил 7 подростков к лишению свободы за нападение на иностранных граждан. 4 января 2025 года группа националистически настроенных подростков в возрасте от 15 до 17 лет избила 5 иностранцев. Через 2 дня они преследовали 4 пострадавших на Шарлыкском шоссе. Один из нападавших дважды выстрелил из пневматического пистолета, ранив одного из них. Суд назначил сроки от 1 года 2 месяцев до 2 лет 6 месяцев в исправительной колонии. Иск потерпевших частично удовлетворены. Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о том, что с 1 июня сотрудники госавтоинспекции начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках проверок. Волк заявила, что эти сведения не соответствуют действительности, и напомнила, инспекторы, наоборот, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Контроль за водителями ведется в соответствии с приказом МВД от 2 мая 2023 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Ну что, друзья, 1 июня, конечно, немножко погодой нас подводит, но мы не расстраиваемся. Дождь, он пусть будет ярким, теплым и грибным, как его принято называть. Очень хочется, чтобы сегодня ничего не помешало нашим прогулкам, нашему веселью, времяпровождению с друзьями, с близкими, знакомыми, с родственниками. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь моментом, слушайте хорошую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Мы вас обязательно согреем. Ну и еще о более прикольных праздниках мы вам тоже расскажем в эфире, а именно в рубрике «Хит Холидей», так что подключайся и делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Ну а теперь самое время рассказать, какие праздники отмечаются сегодня, 1 июня, в понедельник. Сегодня Международный день защиты детей, 101 год этому событию. Мы поздравляем всех ребятишек, желаем им счастливого детства, ну и чтобы оно продлилось подольше. А также сегодня Всемирный день родителей, 13 лет этому празднику. Родителей тоже поздравляем. Это тяжелый труд, большая ответственность все-таки. Да и вообще, знаете, как вот мы привыкаем всегда, что родители мудрые, опытные, а нужно помнить о том, что они же тоже в своей жизни родителями стали в первый раз. И они тоже учатся чему-то, где-то совершают ошибки. Ну, поэтому нужно их любить, уважать и ценить, друзья. Первый день лета сегодня. Но, как мы выяснили, лето пока у нас до конца не наступило. Оно где-то все еще в пути к нам. Мы его вот очень ждем. Лето, если ты нас слышишь, пожалуйста, приходи и наступай быстрее. Очень хочется жары. Ну, хотя бы, как мы выяснили, с понедельника по пятницу можно более адекватную, спокойную и свежую температуру. А вот на выходные, субботу, воскресенье, чтобы можно было позагорать, отдохнуть где-то на природе, искупаться. В общем, мы тебя ждем. Всемирный день молока отмечается 25 лет этому событию. Но также день «Скажите что-нибудь приятное». Кстати, приятностями можете делиться у нас в эфире, мы их зачитаем. День Северного флота ВМФ Российской Федерации, 93 года этому празднику. А также сегодня день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Ну вот я всегда задаюсь вопросом, интересно, эти бутылки где-то еще все-таки в море или в океане путешествуют, или их уже нет. Также сегодня Всероссийский день футбола, всех причастных, всех любителей мы также поздравляем. Сегодня день рождения Супермена. Также из интересного, день герба, флага и гимна Краснодарского края. Сегодня и праздники какие? День без алкоголя, очень приятно, вот потому что каждый день, каждый раз какие-то там праздники или день вина, день пива, день еще чего-то. А наконец настал день без алкоголя, праздник замечательный, мы это поддерживаем и напоминаем, что алкоголь, друзья, вредит вашему здоровью. День оливок, день булочки, день торта с фундуком, день смелости, день подбросьте монетку, день друга по переписке, день смены одежды, день наденьте платье, день ходьбы босиком, день динозавров, день деревьев, день лака для ногтей, день грузоперевозчика. Еще много, масса просто событий, можно перечислять до самого вечера, поэтому мы переходим к именинам. Они у Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия и Олега. Мы причастных всех поздравляем, желаем вам улыбок, побольше позитива и не забывайте брать всегда и везде с собой музыку от Радио Хит. Ну а данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, вкусные знания в эфире Радио Хит. Здесь мы разыгрываем вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Ваша задача — дозвониться до нас, ответить на вопрос, который касается нашей области, возможно, даже нашего города. Ну и из трех вариантов ответов выбрать один правильный. Если вы это делаете, бокс достается вам, вы делитесь со своими родными и близкими. Ну, можете, конечно, не делиться, съесть все один, но, в общем, тут уже от вас зависит. Есть звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Игорь.
1: Игорь, очень приятно. Чем занят, Игорь?
2: Не спим.
1: Отдыхаете, короче говоря.
2: Не, в ночь собираюсь.
1: А, понятно, на работу. Ну вот, чтобы настроение на работе у вас было прекрасным, мы здесь постараемся сделать все возможное, точнее, вы постарайтесь, чтобы выиграть бокс, порадовать себя. Смотрите, задам вам вопрос, будет с тремя вариантами ответов. Если ответите верно, то заберете вкусный бокс от хлебозавода 7, город Новотроицк. Вы готовы?
2: Да, давайте.
1: Итак, внимание, вопрос. Сколько стоил в 1980 году один из самых популярных тортов в СССР под названием «Сказка»? Маслянистый торт в виде полена весом 500 грамм. 1 рубль, 1 рубль 50 копеек или 2 рубля?
2: Рубль 50.
1: Рубль 50. Ну, это, конечно, верный вариант ответа. Игорь, вы молодец, мы вас поздравляем. Так, спасибо. Решили что-то среднее выбрать или вот, может быть, в курсе были?
2: Ну, я жил в те годы.
1: Так, и вам это помогло, да, грубо говоря?
2: Ну, грубо говоря, да, приблизительно цены.
1: Ну, хорошо, ну, мы вас поздравляем, вы молодец. Давайте, Игорь, привет родным и близким.
2: Всем привет, привет городу Орск, привет вам.
1: Благодарю вас, Игорь, мы вам желаем приятной рабочей ночной смены, приятного аппетита, как бокс вы заберете, отведайте, насладитесь, ну и трубочку, пожалуйста, не кладите, мы сейчас за эфиром с вами поговорим, расскажу, как забрать свой приз. Ну а еще я хочу напомнить, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят истории родного города. Мы же двигаемся далее, у нас впереди еще много полезной информации, много музыки и хорошего настроения здесь.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордиться своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, вечер вот уже практически наступил, соответственно, мы можем отвлечься от работы, наконец. Ну, вы выдохнули, я надеюсь, ведь начало рабочей недели, только понедельник, и вот все мы ждали, пока пробьет время, чтобы поскорее сбежать с работы к своим родным, близким, на домашний вкусный ужин, на отдых, ну, может быть, даже на прогулки, но прогулки мы днем планировали, когда солнце было, а вот сейчас как будто бы даже уже и на улицу не особо выходить хочется, но... Мы согреваемся здесь, естественно, хорошими сообщениями, приятными от наших слушателей, для своих родных и близких, признанием в любви также принимаем здесь. Так что не стесняйтесь, берите свой гаджет, телеграм, приложение Макс 8922-878-2929. Для самых смелых и активных наш студийный номер 211-137, код города 3537. Так что мы ждем именно тебя.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехните здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, вечером плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 17, вечером плюс 15. В Ясном плюс 15, вечером до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске также плюс 15, вечером ожидается плюс 13 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: Надеялись мы, значит, здесь на жару, на первый летний день. Думали, что будет светить солнце, оно и светит. Светил я весь день, теперь будет светить Крис.
1: Ой, правда, что ли?
0: Правда,
1: спасибо. Мы вот так будем обмениваться с тобой, кто с кем, тот тому комплименты и делает.
0: А мы всегда так, мы вот здесь, да, девчонками, да и мальчишками иногда, если они заслуживают. Мы им тоже иногда хорошего говорим. Ладно, шучу, на самом деле, мы здесь, друзья, дарим вам позитив. Вот я теперь прощаюсь, ухожу, Кристина остается, что ты будешь дарить?
1: Буду дарить хорошее, теплое, самое главное, даже жаркое настроение, чтобы никто сегодня не замерз.
0: Все замечательно, так что Кристина остается, вы пишите, звоните, делитесь настроением. Ну а я побежала, услышимся завтра вновь. Всем пока-пока и приятного вечера.
1: Пока.

0: на Урале 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Поликлиника на проспекте Никельщиков, 56, в Орске откроется к концу июня. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. Обновляется первый этаж, входная группа, подвальные помещения и благоустраивается территория. Ремонт ведется с 2022 года. Сроки скорректированы из-за паводка. Учреждение обслуживает 15 тысяч жителей. При этом даже во время капитального ремонта учреждение продолжает принимать пациентов. Медицинская помощь оказывается в штатном режиме, а персонал работает на своих местах. В Сорочинском округе произошел разлив нефтепродуктов на 16 тысяч квадратных метров сельхозземель из-за прорыва в трубы в марте 2025 года. Участок площадью 6,8 миллионов квадратных метров потерял плодородие. Бузулукский районный суд признал ущерб 64,5 миллиона рублей неоспариваемый ответчиком. Суд постановил взыскать эту сумму в бюджет муниципалитета. Рекультивация пока невозможна из-за отсутствия проекта. Решение не вступило в силу. Миноборнаука изменила порядок приема в аспирантуру. Теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявления и зачисления остаются прежними. По данным Миноборнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, с 88 до 126 тысяч человек. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Вы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гурова на Радиохит.
1: Всем приветик еще раз. Да, во-первых, вас я всех поздравляю с первым днем лета. Хотя, по ощущениям, это, наверное, не 1 июня, а какой-нибудь 1 ноября. Но в этом есть и свои плюсы. Потому что мы с вами целый май жарились и будем жариться на протяжении всего лета. Должна быть какая-то хотя бы небольшая передышка. Ну и домой будет ехать намного приятнее, когда за окном такая не особо приятная погода. В общем, все природа делает для того, чтобы вы собрались дома теплой, жаркой компанией со своей семьей, родными и близкими. Так что воспринимайте такие подарки природы как действительно подарки и продолжайте радоваться своему дню, несмотря ни на что. Радио Хит же поможет вам в любом случае и будет предоставлять свою компанию, если это необходимо. Конечно же, украсим ваш вечер только лучшей музыкой. Так что оставайтесь с нами и слушайте чудесные музыкальные мотивы.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Спирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Спирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином Желен. Телефон 37 33 60.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в Газовик. Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что ж, наконец-то большинство наших слушателей отправляется домой, и можно прокормить себя чем-то помимо сухпайков. Это, конечно, приятно и прекрасно, но в понедельник-то вечером в такую погоду, конечно, готовить особо и не хочется. И для того, чтобы мы мало об этом задумывались, как раз умные, креативные умы придумали следующее. Корм для людей. Да, его изобрели корейцы, там завирусился порошковый коктейль, не прочитаю, как он называется. В общем, он заменяет обычную пищу. Один пакетик по нутриентам аналогичен порции мяса, плюс в составе есть белок, витамины, экстракты 20 овощей. Ну и схема там также максимально ленивая. Вы заливаете водой прямо в упаковке, вот это все встряхиваете и получаете сытость на 5-6 часов. Ну а у нас эту новинку уже продают на маркетплейсах, так что если хотите, можете поинтересоваться. Но я пока не рекомендую, можете подождать, посмотреть на комментарии, а потом уже давайте пробовать. Ну а мы вернемся к другой мотивирующей истории, которая поможет вам приготовить вкусный ужин. Конечно же, прибавляем громкости и слушаем музыку.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Погода неясная сохраняется в Восточном Оренбурге, но мы с вами вспоминаем о том, что каждый из нас имеет свой лучик света, который готов это все исправить. И этот лучик — это, конечно же, ваши приятные послания, слова и сообщения. Их можно также оставить у нас в эфире «Смотри радио», чтобы порадовать окружающих людей. И для этого вам нужно лишь открыть наш портал «Смотри.радио» или набрать номер 8-922-878-2929 и написать нам в Максе или Телеграме. Ну а мы потом все ваши послания и в эфире, скажем, и по каналу «Смотри радио» покажем. И точно многие люди это заметят, и я уверена, у них и настроение поднимется. Так что делитесь своим добром с окружающими, и поверьте, оно к вам вернется. Ну а мы будем дарить его дальше при помощи нашей чудной музыки. «Зиверт Гудбай» впереди, следом «Лорин Хартис Refusing Me». Встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 15, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 11, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: далее. 19 часов. Это радио. Хит-клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На портале госзакупок идут торги на капитальный ремонт и обустройство дороги на улице Макаренко в Орске от улицы Новосибирской до Станиславского. Заниматься работами будут разные подрядчики. Первый капитально отремонтирует дорожное полотно, а второй лот – это обустройство дороги элементами безопасности дорожного движения. Судя по технической документации, речь идет о знаках. Это будут Г-образные металлические конструкции на бетонных стойках. Сроки выполнения работ обоим контрактам с даты заключения до 1 июля 2027 года. Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил 7 подростков к лишению свободы за нападение на иностранных граждан. 4 января 2025 года группа националистически настроенных подростков в возрасте от 15 до 17 лет избила 5 иностранцев. Через 2 дня они преследовали 4 пострадавших на Шарлыкском шоссе. Один из нападавших дважды выстрелил из пневматического пистолета, ранив одного из них. Суд назначил сроки от 1 года 2 месяца до 2 лет 6 месяцев в исправительной колонии. Иск потерпевших частично удовлетворены. Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о том, что с 1 июня сотрудники госавтоинспекции начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках проверок. Волк заявила, что эти сведения не соответствуют действительности, и напомнила, инспекторы, наоборот, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Контроль за водителями ведется в соответствии с приказом МВД от 2 мая 2023 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Это были BTS с треком Swim, и, конечно же, они хорошо описали ситуацию, которая происходит в Восточном Оренбурге. Действительно, некоторым машинам приходится не просто ехать, а местами даже плыть по лужам, потому что везде идут дожди, и идут они достаточно серьезные. Ну а что, хотели мы с вами открыть плавательный сезон? Открыли, просто не так сформулировали наши желания. Но беспокоиться не стоит, у нас еще целых 3 месяца, так что мы успеем еще наплаваться во всю душу. Ну а пока что, давайте наслаждаться тем, что имеем. Как-никак дождь практически прошел везде, так что, если вы не кошки и воды не боитесь, можете выйти и прогуляться по замечательной свежей улице. Представляете, как сейчас очень вкусно пахнет асфальт. Вот выйдите и понюхайте, получите удовольствие. Ну, а чтобы получить его еще больше, идите вместе с нами, мы вам подарим много хорошей музыки.

0: Тройка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.

0: Автобетонная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Начинаешь задумываться, куда же направиться этим летом, если есть возможность, чтобы также отдохнуть. Но мы так далеко заглядывать не будем. Заглянем в завтрашний день при помощи радиохита «Гороскопа» сразу после следующего трека.
1: Картинка. Рай.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Легко, знаете, определять, какой день недели, сегодня или завтра будет, потому что у нас понедельник и 1 июня, а значит завтра вторник, 2 июня. И чего же нам ожидать от этого прекрасного дня? Вот прямо сейчас узнаем в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит», а вы послушайте.
2: Овен.
1: Завтрашний день вполне может оказаться поворотным моментом вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
2: Телец.
1: Вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения.
2: Близнецы.
1: Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерочка.
2: Рак.
1: Более всего вы будете нуждаться в собеседнике, даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящему «Угу, да что вы говорите?».
2: Лев.
1: Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.
2: Дева.
1: Предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельства на полную катушку. Не прогадайте.
2: Весы.
1: Вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
2: Скорпион.
1: Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
2: Стрелец.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
2: Козерог.
1: Вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, к которому иные силы можно было бы приложить, а то как бы даром не пропали.
2: Водолей.
1: Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача завтра будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
2: Рыбы.
1: Завтра стоит смотреть

0: Положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволить себе расслабиться и удовлетвориться содеянным. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 14 03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы.

удовольствием будем поднимать свое настроение при помощи сообщений наших радиосмотрителей. Начинаем мы с Натальи. Она пишет: поздравляю всех с первым днем лета. Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных лучей. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радостей. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив. Обязательно будем, Наталья. Спасибо большое за такие приятные сообщения. А мы перейдем к Натали. Натали написала следующее. В День защиты детей хочу пожелать всем мирного неба, солнечного дня и хорошего настроения. Давайте беречь всех деток на земле. От них зависит будущее наших семей. Полностью присоединяюсь к вашим поздравлениям, Натали. И, конечно же, всех с Днем детства поздравляем. Желаем, чтобы все детки у нас росли счастливыми, умными и приносили радость окружающему миру. Ну и сообщение также прилетело от Петра. Он написал: вот это начало лета, хоть котел.

0: на кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Поликлиника на проспекте Никельщиков, 56, в Орске откроется к концу июня. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт, обновляется первый этаж, входная группа, подвальные помещения и благоустраивается территория. Ремонт ведется с 2022 года, сроки скорректированы из-за паводка. Учреждение обслуживает 15 тысяч жителей. При этом даже во время капитального ремонта учреждение продолжает принимать пациентов. Медицинская помощь оказывается в штатном режиме, а персонал работает на своих местах. В Сорочинском округе произошел разлив нефтепродуктов на 16 тысяч квадратных метров сельхозземель из-за прорыва в трубы в марте 2025 года. Участок площадью 6,8 миллионов квадратных метров потерял плодородие. Бузулукский районный суд признал ущерб 64,5 миллиона рублей неоспариваемым ответчиком. Суд постановил взыскать эту сумму в бюджет муниципалитета. Рекультивация пока невозможна из-за отсутствия проекта. Решение не вступило в силу. Минобрнаука изменила порядок приема в аспирантуру. Теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявления и зачисления остаются прежними. По данным Минобрнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, с 88 до 126 тысяч человек. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радио Хит.
1: Не могут чего-то дождаться. Там Боб Синклер и Киеса в их треке «I can't wait», который мы только что услышали. Ну, я считаю, что когда действительно хочется и возможности есть, ждать, в принципе, не надо. Нужно действовать при первой же возможности. И так поступают наши радиосмотрители. Уже забросали они нас сообщениями, как они отдыхают. Вот, допустим, Екатерина передает всем привет и говорит, что она у Надюшки в гостях сердечком. Конечно же, Екатерина, мы за вас рады. Ну, а вы, дорогие друзья, вдохновляйтесь и тоже отправляйтесь. Вот, Максим, например, уже завтра собрался со мной ехать, куражить в Башкирию, с чем мы его также поздравляем. Так что, знаете, все в вашей голове, все блоки, все стены, которые вы строите, нужно их ломать. И делать мы это будем, конечно же, при помощи радиохита. Вместе с нами вдохновляемся, слушаем музыку и развлекаемся дальше. Оффенбай.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

что ж, наступает время, когда мы все начнем отправляться на природу. И, конечно же, несмотря на погоду, мы можем это сделать. Но тут появляется вторая проблема – это комары. И тут даже, вероятнее всего, в скором времени перестанут помогать антимоскитные спреи. Потому что выяснилось у нас следующее. Они теперь даже привлекают у некоторых комаров. И дело в том, что эти комары адаптировались к репеллентам и теперь связывают их с едой. Да, почти во всех спреях используют диэтилметаталоамид. Это самое вещество, которое отпугивало насекомых и дезориентировало их. Но свежие исследования показали, что комары научились ассоциировать этот запах как раз-таки с кровавым обедом и теперь набрасываются на людей еще активнее. Так что будьте начеку, дорогие друзья. Знайте, что не всегда спреи могут помочь, и нужно искать, скорее всего, альтернативу. Ну а мы готовы в любую вашу поездку предоставить хорошую музыку. И альтернативу искать не нужно, она всегда отличная. И это вам докажут следующие мелодии. Они уже врываются в эфир. Развлекайтесь.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Не грузятся новости? Интернет пропал?
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
9: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
14: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Итак, продолжаем зачитывать ваши сообщения. И тут, внимание, стихотворение. Ангел написал: «Привет, Оренбуржье. Наконец-то наступило лето. Долгожданное, сказочное, теплое, милое, желанное. С первым днем пары прекрасные. Всех вас поздравляю. Теплых, ласковых минут и лета вам желаю. Благодарим, ангел, за такие чудные творения. Оценили мы, конечно, и наши слушатели, я надеюсь, тоже. Ну, а мы двинемся дальше. Сообщение прилетело от Николая. Он написал: «Привет семье Бочкарёвых. Бочкарёва, огромнейший привет вам от «Смотри радио», как Иван Николай». Далее написал Таукихан: «Бонжур, всех с днем защиты детей». «Бонжур, бонжур». Конечно, мы всех уже поздравили. Мы еще раз поздравляем. Ну, далее написал Петр. Написал замечательные вещи, говорит ведущая. Прелесть ее. Жестикуляция, движение бровями. Все это так непосредственно. Все для вас. И все искренне из души, потому что идет Петр. Но, конечно же, за ваши слова очень благодарю. Ну и Сергей Иванович также написал нам: «Добрый, спокойной ночи, Озерновский, Камчатка». С Камчатка спокойной ночи, сладких снов. «Добрый вечер, Орску, и хорошего настроения всем, включая меня». Так что, Сергей Иванович, я также отправляю пламеннейший приветик. Желаю всего самого наилучшего уже на предстоящую ночь, раз уж вы, Сергей Иванович, не спите. Ну и, конечно же, будем ее украшать и здесь, на Радио Хит, только хорошей музыкой.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182. Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 14, ночью в два раза ниже плюс 7, завтра днем плюс 20. В Ковандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем ожидается плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радіохіт.
1: Предложили нам Элла Каэлениум отправиться с Луной в их треке «To the Moon», но мы с вами еще не собираемся это делать. У нас только начинает темнеть в нашем восточном Оренбурге, а значит, мы еще можем наслаждаться таким дневным настроением на улице. В общем-то, да, это единственный плюс, который сохранился для нашего первого дня лета. У нас еще светло, и это, конечно, здорово. Нужно этим делом пользоваться, пока светло, конечно же, прогуляться. Ну и если стемнеет, тоже фонари зажгутся на улице прекрасно, свежо. Если дождя не будет, можно также устроить себе небольшую прогулку или даже пробежку, чтобы совмещать приятное с полезным. Ну, а самое приятное и полезное, конечно же, это мы. Ну, конечно же, без... сам себе комплимент не сделаешь, как говорится, никто не сделает. В общем, берите с собой «Смотри радио». Мы готовы вам все обеспечить наилучшим образом, и музыка вас порадует, начиная с этого самого момента. Делайте громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

Символично, конечно, песня «Новое сердце» или «New Heart» от Crash Adams звучит в начале нового сезона. Ну а мы эту символичность продолжим и обсудим новый день, который ожидает нас завтра в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Ожидаем его после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Сбудется, не сбудется, конечно, тема интересная. Ну как я верю в гороскопы? Я в них вообще-то не верю, но я верю в то, что если про меня и про мой знак зодиака пишут хорошее, значит все сбудется. Если пишут плохое, я буду начеку, но если что, я не верю, что это сбудется. И вы также воспринимайте, если вам так удобнее. Но, тем не менее, мы переходим к гороскопу на завтрашний день, на 2 июня в эфире «Радио Хит». Послушаем.
2: Овен.
1: Завтрашний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
2: Телец.
1: Вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым по отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения.
2: Близнецы.
1: Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветра.
2: Рак.
1: Более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе. На время от времени говорящим «Да что вы говорите?»
2: Лев.
1: Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.
2: Дева.
1: Предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте ее обстоятельства на полную катушку, и тогда вы не прогадаете.
2: Весы.
1: Вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
2: Скорпион.
1: Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
2: Стрелец.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
2: Козерог.
1: Вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, которому они и силы могут.

0: нужно было бы приложить, а то как бы даром не пропали.
1: Водолей.
0: Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача завтра будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
1: Рыбы.
0: Стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволить себе расслабиться и удовлетвориться содеянным. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 20.

Да-да, вера штука сильная. Это, я думаю, мы все прекрасно знаем, потому что если веришь в себя, можешь и горы свернуть, и это подтверждают в том числе психологи, но иногда поверить самостоятельно в себя бывает трудно, и, конечно же, без поддержки со стороны никогда мы не обходимся. Всегда нам помогают и в нас верят наши дорогие и близкие люди, и, конечно же, за это им следует отдать и должное. Ну и как же? Конечно же, вера, поддержка и хорошими словами в ответ. Все это вы можете сделать и у нас в эфире «Смотри радио», что получится очень необычно, неожиданно и, конечно же, красиво. Поднимите настроение всем окружающим людям или кому-то специально, в общем-то, намеренно у нас в эфире «Смотри радио» при помощи нашего портала, который также называется «Смотри.радио», или номера 8922-878-2929 через Макс или Телеграм. Ну, а мы все в конце следующего часа расскажем и, конечно же, подарим вам на протяжении всего этого времени еще больше мотивирующей, хорошей музыки. «Медуза», Хенрика Мамайл, «Don't Wanna Go». Далее следом поговорим о погоде. Сделай громче. Смотри.

0: Макс.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 13, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту также плюс 13, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 20 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью температура упадет до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Атмосферно освоение сбыточной мечты поведал нам Тедди Свимс в начале 11 часа. Называется его трек «Мистер Know It All». И хотел бы он быть всезнайкой. Хотя, знаете, я многие мечты могу понять, но, как по мне, быть всезнайкой — это не особо интересно. А смысл тогда жить? Интереснее познавать все на протяжении жизни, узнавать что-нибудь новое, получать неожиданные эмоции и информацию. Это же всегда веселее и дарует нам то, чего нам так не хватает. Поэтому, знаете, вот эту мечту давайте гнать подальше. Будем изучать мир вместе с Радио Хит и получать массу новых эмоций и настроения. Ну а мы, конечно же, любую вашу эмоцию, любое ваше настроение и моменты будем украшать каким-нибудь атмосферным треком. Вот одни из них нас поджидают далее. Феликс Джейн, Каскейда, Boy You Turn Me впереди. Следом мы ожидаем дискотеку «Аварию» с треком «Небо». Делаем громче и веселимся дальше вместе со «Смотри Радио».

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Эллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите orsk.ru в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. orsk.ru. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

есть такой довод. Многие люди думают, что коты не такие уж умные создания, нежели собаки, потому что коты команды не понимают и вообще, когда к ним обращаются, и вообще ничего не понимают. Оказывается, нет, мы думали абсолютно неправильно. Даже наоборот, коты оказались умнее. В общем, они понимают до 100 слов, но существует такая история, что они игнорируют человека намеренно. Нам так рассказали ученые. Пушистые распознают свое имя. Команды нельзя есть, гулять и даже интонации. Но, в отличие от собак, усатые не испытывают желания вам угодить. Они идеально слышат вас, но реагируют только тогда, когда им это будет выгодно. Да, вот такая вот горькая правда. Но, знаете, а почему, вот за что нам угождать надо? Котов мы не воспитывали никак, чтобы они должны были нам угождать, чтобы жить. Мы их просто любили. Вот и что выросло. Вот, пожалуйста. Не, ну на самом деле есть чему некоторым людям у этих котов поучиться, но мы теперь будем с вами знать, что они все понимают. На самом деле они просто притворяются. Ну, а мы притворяться не будем, нам и незачем. Давайте лучше будем больше веселиться, танцевать и петь вместе.

0: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Итак, время зачитать ваши финальные сообщения. Владислав Николаев с нами поделился. Привет, Новотроицк, и Орск, и Кристина. И вам тоже, Владислав, огромнейший привет отправляется. Спасибо большое. Оно также летит к нам в эфир. Далее написал Саша Машинист. Значит, будет что-то приятное. Пишет он. И еще раз добрый вечер. Летний, солнечный, как наша Крис. Ну, я же говорила. Привет тебе, кстати. Обнимашек вагона. Уже почти неделю в отпуске. Да-да, ощущение прям такое, что словами не опишешь. В общем, довольная моська в пригороде Оренбурга будет и слушает родные мотивчики и родные голоса. Замурчательно очень. Саша, я за вас очень рада. Вот действительно, конечно, отдых — это всегда хорошо, и уже не важно, какая погода. Главное, что на душе, как я вижу, все отлично. Конечно, отдыхайте у нас в Восточном Оренбурге сколько угодно. Мы будем рады. И, конечно же, будем все это украшать хорошей музыкой. А вы пишите нам побольше, чтобы мы тоже радовались. И далее будет Северт с треком «Goodbye». Потом поговорим с вами о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри, радуйся.

0: камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 20. В Вандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, ночью на градус ниже плюс 10, завтра днем плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 11, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена на сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. Река «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

Ну что ж, буквально часик и пару минуток, и прошел наш первый летний день. Конечно, погода его не сделала особо летним, но, надеюсь, ваши воспоминания остались именно таковыми. Далее еще целая рабочая неделя без одного дня, и жаркие выходные, как мы надеемся. В общем, все еще хорошее впереди, а сейчас я с вами попрощаюсь, чтобы вы могли набраться сил ночью и завтра зажигать весь окружающий мир. В общем, прощаюсь с вами, желаю доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. Ну и, конечно же, оставляю наедине с музыкой. Пока-пока.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама.
1: Не грузятся новости, интернет пропал.
0: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
4: Ты живешь, будто не будет завтра. Но запомнишь.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс!
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗВ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗВ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 20.

Реклама. Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящие нужно вам для кухни средства. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25 0807.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L0TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Это радио
4: Хит.
5: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Just begin it.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились